Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио Прибой.
1: Всем привет, друзья! С вами проект Астеро. Слушайте наш совместный с Матвеем Эмерсоном трек Poison на Радио Прибой.

опять и вернусь туда, где северный свет, туда, где климат на вкус, где по бордюрам времен писал свой пеший рассказ, где был впервые.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радио Прибой.
3: Реклама на радио.
4: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре.
5: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
6: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
7: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Лачеду дуца хвалатлы, хвалбадир гарбида, хайкаранде дом. Лачеду, лачеду дуца хвалатлы, хвалбадир гарбида, хайкаранде дом.

не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: где-то вдалеке заревели грозы, где-то в темноте в углу завяли.
1: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
2: Прибой. Радио нашей музыки.
3: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата» – красота вне времени.
2: Большой выбор колясок в «Киргуд Дети». Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
8: The best music on the best radio. Radio Freeboy.

0: Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россияне смогут бесплатно обследоваться в центрах здорового долголетия. В Дагестане проиндексирована зарплата педагогов и двухдневное отключение газа ждет жителей Махачкалы. Теперь подробно. Правительство установило отдельный тариф для оказания медпомощи в центрах медицины здорового долголетия, что позволит россиянам бесплатно проверить там состояние своего организма. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. 16 известных механизмов старения объединили в 7 программ исследований для выявления предрисков и признаков преждевременного старения. По словам Голикова, этот год является переходным, все субъекты должны провести необходимую подготовительную работу. Со следующего года такие центры должны быть запущены в каждом регионе. На этот год фонд оплаты труда педагогов в Дагестане проиндексирован на 3,5%, сообщает пресс-служба Миноборнауки Республики. По итогам прошлого года средняя заработная плата учителей общеобразовательных организаций составила 36 740 рублей. Порядок и условия оплаты труда в образовательных организациях строго регламентирован. Начисление производится в соответствии с постановлением правительства республики. Согласно этому документу, размер оклада зависит от квалификационной группы, сложности задачи и объема нагрузки. Из-за профилактических работ на газораспределительной станции с 9 часов утра до 18 часов вечера в течение 2 дней сегодня и завтра будет приостановлено газоснабжение в Ленинском районе Махачкалы. Жителям рекомендуют на время перекрыть краны перед газовыми приборами. По всем вопросам можно обращаться в аварийную службу по телефону 104, сообщает Минэнерго Дагестана. Азербайджанскому государственному музыкальному драмтеатру в Дербенте присвоят имя народного артиста СССР Муслима Магомаева. Такое решение приняли на заседании комиссии при главе Дагестана по увековечиванию памяти выдающихся деятелей. Отмечу, что в марте этого года президент России Владимир Путин в режиме видеоконференц-связи дал старт обновленному театру. Реконструкция здания завершилась в декабре прошлого года. Дагестанский боец смешанных единоборств Ислам Махачев заработал рекордную для себя сумму, победив ирландца Иэна Гэри в титульном бою на турнире UFC в Филадельфии. Гонорар россиянина превысил отметку в 4 миллиона долларов. Победа стала для Махачева 17-й подряд в UFC, что является лучшей серией в истории промоушена. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabon.defizpromo.ru.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся, радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
9: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
11: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
9: Табасаранская поговорка.
10: От мератван атрахти рад учурабундар.
11: А мост не чинит, пока человек с него не упадет.
12: Радио «Прибой».

0: Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минэкономразвитие запускает программу поддержки молодых специалистов. В Дагестане идет подготовка к отопительному сезону и продолжаются аварийно-восстановительные работы на Красном мосту. Теперь подробно. Минэкономразвитие России и Суперджоп объединили усилия для поддержки молодых специалистов в совместной акции «Бесценный стажер». Работодатели получают возможность размещать на платформе вакансии для практикантов на безвозмездной основе. Проект упрощает трудоустройство выпускников школ и колледжей и помогает найти нужного специалиста. Предложение актуально для компаний и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на платформе. Бесплатные отклики от соискателей доступны до 30 сентября. В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду сотрудники газовых служб продолжают инструментальную диагностику магистральных и распределительных газопроводов. На сегодняшний день из более чем 100 километров сетей, включенных в план работ, обследовано уже свыше 70. Данная диагностика дает возможность обнаруживать проблемные зоны на подземных трубопроводах. В случае выявления отклонения от нормы специалисты вскрывают грунт на участке, проводят визуальный контроль, ликвидируют обнаруженные дефекты. В Дагестане растет интерес педагогов к программе «Земский учитель». В этом году на 30 вакансий в сельских школах республики поступило порядка 170 заявок. Показатель почти в 2,5 раза выше, чем в прошлом году. Всего с момента запуска программы в регион направлено 430 квалифицированных специалистов. Среди соискателей не только местные педагоги, но и учителя из других регионов России. На 133-м километре автодороги границы Чеченской республики Ботлих-Хунзах-Раканская площадка продолжаются аварийно-восстановительные работы на Красном мосту. По данным Минтранс Дагестана, специалисты разбирают асфальтобетонное покрытие и демонтируют плиты проезжей части. Параллельно на соседнем мосту обустраивают временную пешеходную переправу с деревянным настилом и ограничителями. Это обеспечит безопасность пешеходов на время основных работ. Женская сборная Дагестана стала серебряным призером чемпионата России по пляжному регби, который прошел в Москве. В решающих матчах дагестанские спортсменки дошли до финала, где встретились с командой Пермского края. В упорной борьбе они уступили соперницам и заняли второе место на турнире. И о курсах валют: на сегодня доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Счастливое утро на радио «Прибой» с Зухрой Камаловой.

0: Диджей Антонио и Харрера открыли новый музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». 9 часов и 6 минут. Напомню о том, что спонсор «Счастливого утра» на радио «Прибой» является ювелирный дом Карджеви. Времена и события меняются, а драгоценности Карджеви – это навсегда. Ну и далее рекламный ролик партнера. Я думаю, многие из вас уже знают.
1: Карджеви – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджеви – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
0: Спасибо им за поддержку, друзья. А хорошее настроение будем создавать вместе с вами. У микрофона Зухра Камалова. До 15 мы с вами вместе. Сегодня, конечно, вторник. Хочу пожелать вам всем добра. Неделя в самом разгаре. И пусть все будет замечательно. Конечно, всем желаю правильных решений, желанных результатов, небывалого успеха на работе в особенности. Ну, а сегодня пусть продолжает светить солнце, освещая наш путь теплом, согревая удачами на каждом шагу. Ну, а мы радуем вас новинками. Руслан Тупиев, «Мечта бедняка». И это рубрика.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Песня на татарском языке, друзья. Амин Бахетле, Гульна Сасаева в нашем эфире. Сегодня у нас 18 августа, вторник. И отмечается сегодня День лучших друзей. Ну, насколько они лучшие, конечно, показывают обстоятельства. А еще сегодня день «Никогда не сдавайся». День смеющихся ангелов, день топора, день электричества и день географа. День интуитивной прозорливости, день общего языка. Ну, я думаю, что с вами мы обязательно этот общий язык найдем. Но что касается Дня географа, в России это профессиональный праздник, он учрежден в 2020 году по инициативе Русского географического общества. Дата выбрана в честь основания Русского географического общества 1845 года. Император Николай I утвердил его временный устав. А еще Всемирный день исследования рака молочной железы. Международная дата появилась в 2021 году. Есть еще исторические события, но об этом мы поговорим чуть позже. Напомню о том, что вы слушаете ваше любимое радио и не много информационной части.
1: Реклама.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.промо.ру.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Ну вот, друзья, время любить. Это Нюша в эфире радиостанции «Прибой». Да, действительно, может быть, многие из вас скажут, о чем идет речь в день деньской, когда будни, когда рабочие моменты, не о любви тут. Ну, вы знаете, если вы труженик, то любовь к той профессии, которой вы занимаетесь, по крайней мере, без любви это невозможно. Если вы работаете только ради денег, хотя это тоже стимул. Ну, а что касается чувств, то совсем скоро новинка от Зубаржат Махачевой «Ночь», так называется, композиция в продолжении нашей тематики. Ну, прямо сейчас расскажу о...
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: Итак, в Махачкале уже 25 градусов, переменная облачность, геомагнитное поле вообще-то неустойчивое, друзья, в день сегодняшний. Ну а что касается Махачкалы, днем ожидается до плюс 29, облачная погода, вечером ясно, ветер слабый, юго-восточный, с порывами до 10 метров в секунду в середине дня. Относительная влажность воздуха высокая, 92%, облачность 68%, атмосферное давление чуть выше нормы, волнение в море штиль, высота волн до 20 сантиметров, но температура морской воды 25 градусов. В Кизляре уже 28, днем 34, облачная погода. В Кизил-Юрте, в Хасавюрте 25, днем до плюс 31, ветер слабый, северо-восточного направления. В Буйнакске 21, днем ожидается до 25, облачная погода, но вечером прогнозируют осадки. Дождь ожидается, но в Дербенте 22 градуса, днем до плюс 28, без осадков. И в Дербенте 22, небольшая облачность, днем 27 градусов.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Нурьяна Калаева, Даниэль Гарунов, первый снег, конечно, до него еще, друзья, далеко, потому как лето в самом разгаре, но кто знает, высоко в горах возможно, и такие осадки тоже. Но в любом случае, друзья, нас не пугает изменения в природе, потому как любая погода, она всегда нас будет радовать. Ну, а что касается эфира, то впереди расскажу о пробках на дорогах, ну, еще и напомню о том, что спонсор «Счастливое утро» на радио «Прибой» — ювелирный дом Карджеви. Времена и события меняются, а драгоценности Карджеви — это навсегда.
1: Карджеви — это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджеви — это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Пробки на дорогах.
0: Что у нас наблюдается в Махачкале, друзья? У нас так, есть небольшие замедления движения, по крайней мере, их пока мало. Начиная от Яракского по проспекту Расула Гамзатова, от Яракского до Дахадаева замедление движения, а также по Дахадаева до проспекта Расула Гамзатова от Кумыкского театра по правую сторону. Так, наблюдается небольшое замедление движения при съезде на Магомед Гаджиева и от улицы Даниялова, а также по Магомеда Гаджиева в обратном направлении. Небольшой участок по улице Дзержинского в районе второго рынка. И для всех тех, кто собирается и направляется в столицу Дагестана, Махачкалу, по Хасавюртовскому шоссе, наблюдается затор, как это обычно бывает, до переезда на Тюбе, пробка по правую сторону в направлении от парка, Дин парка, до как раз таки до переезда. Так что заблаговременно запасайтесь временем, ну а все остальное у нас спокойно. И что касается новостей для автомобилистов, в Дагестане, по информации РИА Дагестан, за период с 10 по 16 августа госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан пресекла более 8000 нарушений правил дорожного движения, среди которых использование телефонов за рулем более 5000, непредоставление преимущества пешеходам на переходах – это 1197 таких фактов. Выезд на полосу встречного движения в нарушении правил – 876 случаев. И нарушение правил транспортировки несовершеннолетних детей – около 500. Незаконный монтаж LED-ламп в фарах у 220 водителей. Примите к сведению.
2: Пробки на дорогах.
3: My trucks, I can't bear.

0: Телефон прямого эфира 8 988 2 91 1007.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
8: Счастливое утро на радио «Прибой» с Зухрой Камаловой.
9: Ну а какое счастье без подарков, друзья, спросите вы. Конечно, когда мы делаем эти подарки кому-то, это намного приятнее. Ну и получать тоже. Есть у нас сообщение, кстати, вы тоже можете поучаствовать и направить нам то, как чувствуется вам сегодня на рабочем месте и вообще, возможно, как вы сегодня себя ощущаете. Можно еще и передать привет, послушать любимую песню, все это по номеру в виде сообщений, любым способом, на номер 8-988-291-1007-291-1007, оператор МТС. И вот и есть у нас сообщение. Ассаламу алейкум, Дагестан! Доброго дня всем-всем, кто слушает радиостанцию «Прибой». Хотелось бы сегодня пожелать всем хорошего настроения. Поставьте песню любую в исполнении Магомеда Абасова. «Та женщина», именно так называется композиция Магомеда Абасова, для автора сообщения, а также для всех, кто слушает радиостанцию «Прибой». Доброго дня!

0: Аварская поговорка.
1: Хит ингушарат свали ганч идабик арабалакиш.
2: Знание, полученное с молоду, это как узор, выбитый на камне.
0: Радио «Прибой».

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россияне смогут бесплатно обследоваться в центрах здорового долголетия. В Дагестане проиндексирована зарплата педагогов и двухдневное отключение газа ждет жителей Махачкалы. Теперь подробно. Правительство установило отдельный тариф для оказания медпомощи в центрах медицины здорового долголетия, что позволит россиянам бесплатно проверить там состояние своего организма. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. 16 известных механизмов старения объединили в 7 программ исследований для выявления предрисков и признаков преждевременного старения. По словам Голиковой, этот год является переходным, все субъекты должны провести необходимую подготовительную работу. До следующего года такие центры должны быть запущены в каждом регионе. На этот год фонд оплаты труда педагогов в Дагестане проиндексирован на 3,5%, сообщает пресс-служба Миноборнауки Республики. По итогам прошлого года средняя заработная плата учителей общеобразовательных организаций составила 36 740 рублей. Порядок и условия оплаты труда в образовательных организациях строго регламентирован. Начисление производится в соответствии с постановлением правительства республики. Согласно этому документу, размер оклада зависит от квалификационной группы, сложности задачи и объема нагрузки. Из-за профилактических работ на газораспределительной станции с 9 часов утра до 18 часов вечера в течение 2 дней сегодня и завтра будет приостановлено газоснабжение в Ленинском районе Махачкалы. Жителям рекомендуют на время перекрыть краны перед газовыми приборами. По всем вопросам можно обращаться в аварийную службу по телефону 104, сообщает Минэнерго Дагестана. Азербайджанскому государственному музыкальному драмтеатру в Дербенте присвоят имя народного артиста СССР Муслима Магомаева. Такое решение приняли на заседании комиссии при главе Дагестана по увековечиванию памяти выдающихся деятелей. Отмечу, что в марте этого года президент России Владимир Путин в режиме видеоконференц-связи дал старт обновленному театру. Реконструкция здания завершилась в декабре прошлого года. Дагестанский боец смешанных единоборств Ислам Махачев заработал рекордную для себя сумму, победив ирландца Иэна Гэри в титульном бою на турнире UFC в Филадельфии. Гонорар россиянина превысил отметку в 4 миллиона долларов. Победа стала для Махачева 17-й подряд в UFC, что является лучшей серией в истории промоушена. И о курсах валют: на сегодня доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Счастливое утро на радио «Прибой» с Зухрой Камаловой.
6: Спасибо, Диане Гаджиевой, за выпуск новостей. Друзья, как это обычно бывает, все самое актуальное в нашем эфире, конечно, только лучшая музыка. Хотелось бы пожелать сегодня хорошего дня. Вас, друзья, со вторником поздравляю. Плодотворного, чудесного вторника. Пусть ожидают вас сегодня славные, добрые новости, светлые лица и, конечно, улыбки. На работе пусть день подарит отличное настроение и завершение делать все, как вы задумали. Ну, а спонсором «Счастливого утра» на радиостанции «Прибой» является ювелирный дом «Карджеви». Времена и события меняются, а драгоценности Карджеви – это навсегда. Музыкальную подборку открывает Сабина Саидова с композицией «Мой Дагестан». Ну а далее новинка от Рады Асваровой. Ну и я к вам вернусь совсем скоро.

перевала времени менялось поколение, но земля отцов наших, земля воинов павших. Я пред тобою голову склоню, дождь смоет слезы матерей сынов терявших. Я эти строки посвящаю Дагестану.

0: Ирода Асварова и новая ее работа «Лезгинская девушка». Ну, здесь можно, конечно, все переименовать. И «Аварская девушка», и «Даргинская девушка», и, в общем, «Девушка-горяночка». И не только. Самое главное, друзья, хороший настрой. И еще сегодня у нас 18 августа, шуточный праздник, день «Никогда не сдавайся». Он призывает нам сохранять позитивный настрой даже в самых сложных, казалось бы, безвыходных ситуациях. Уверенность в себе и хорошее настроение – это один из залогов успеха и здоровья. Хотя некоторые психологи считают, что вдохновлять на упорство не стоит, иначе лучше от этого девиза отказаться, потому что за упорством порой скрывается страх и перфекционизм, который вводит нас от настоящих ценностей. В некоторых случаях сдаться — это самый смелый шаг. Ну, так они, по крайней мере, считают. Вообще-то история праздника, друзья, нам очень интересная, потому как он был учрежден в 2019 году мотивационным спикером и писателем Аланом Хоруа, известным по псевдониму «Мистер Никогда не сдавайся». Его собственная история — это пример воплощения идеи праздника. Он родился в Иране, в 14 лет переехал в Канаду, где столкнулся с трудностями адаптации, дискриминацией и бедностью, но не сдался. Упорно учился, строил карьеру и стал успешным предпринимателем. В 2025 году он подал заявку в американский календарный реестр праздников, чтобы закрепить дату как ежегодное событие. Вы знаете, регистратор реестра одобрил это празднование с учетом быстрого международного распространения движения, и было изменено так: Всемирный день «Никогда не сдавайся». Ну, в 2026 году инициатива получила официальное признание более в 137 городах США, Канады, распространилась в Великобритании, Австралии, странах Азии и Европы. И день служит поводом для личного целеполагания, общественной поддержки. И это главное, что вдохновить, не опускать руки, напомнить, что неудача — это только часть пути, а упорство нам помогает добиться целей.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Счастливое утро на радио «Прибой» с Зухрой Камаловой.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabon.defispromo.ru.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
7: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Давид Бисбаль, это Тере, да. Испанский поп-певец, автор песен, победитель премии Грэмми в области латиноамериканской музыки. И вот одна из его композиций в продолжении нашего музыкального эфира. Мы вновь взглянем на календарь. Да, сегодня вторник, 18 августа. И сегодня отмечается повсеместно, можно сказать, так, шуточный праздник. Но вышел он уже на международный уровень. Называется «Праздник топора». Действительно, с ним связано несколько традиций. Это универсальные обычаи, и, конечно, тут разные роли при праздновании фестиваля. Главное, сохраняется традиционное ремесло, демонстрируется культурное разнообразие и укрепление ценности, потому как понимание человека в семье, обществе, природе невозможно без этих инструментов. Конечно, в этот день проводятся конкурсы мастеров, деревянное мастерство для резчиков по дереву, создатель парковых скульптур, у каждой наковальни свой голос для кузнецов и мастеров художественной кожи, глиняный сказ для гончаров и керамистов, берестяной хоровод для мастеров по работе с берестой. Ну а что из себя представляет такой вот инструмент, как топор, мы, конечно, с вами знаем. Ну, по крайней мере, мы это точно знаем. Не знаю, как молодое поколение, но вот есть еще интересные факты и об этом рубрика.
1: Сколько полезного и необходимого придумали наши предки? Поговорим о вещах, которые нас окружают. Рубрика «История вещей» на радио «Прибой».
0: Топор – одно из самых старых орудий труда, известных человечеству. Каменные топоры использовались еще около 1,5 миллиона лет тому назад, задолго до появления металла. А вот в славянском и европейском фольклоре топор был мощным оберегом. Его закапывали под порог дома, чтобы отпугнуть ведьм, или клали лезвием вверх в поле, чтобы защитить урожай от града и молний. Индейцы культуры Чунас в Эквадоре 15-16 века делали крошечные медные топорики размером всего в 2 сантиметра и использовали их вместо денег. Эти мини-топоры ходили по всему западному побережью Южной Америки, даже у инков. В канадском городе Накавик стоит гигантский памятник топор высотой около 15 метров и весом 55 тонн. Установили его в 1991 году в честь лесорубов. У боевых топоров центр тяжести смещен ближе к лезвию для мощного удара, у рабочих ближе к рукояти для контроля точности. Пожарный топор имеет оборотную сторону в виде крюка. Это позволяет скрывать двери, пробивать стены, снимать обшивку при спасательных операциях. И, наконец, в альпинизме используется ледоруб. Конструктивно похожий на топор, но он сочетает лезвие для рубки льда, шип для опоры, незаменим в ледовых восхождениях.
1: Рубрика «История вещей» на радио «Прибой».

0: Дилля Макла.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки, известна своими музыкальными достижениями, вокальными способностями и скандальной личной жизнью. Уитни Элизабет Хьюстон. Совсем скоро, друзья, с 11 до 12 мы будем целый час с вами наслаждаться лучшими хитами 20-го столетия. И если есть у вас любимая композиция, которую хотелось бы услышать сегодняшним днем, во вторник, то можно смело нам направить заявку любым способом на номер 8988 в виде сообщений МТС 291-1007. 291-1007. Ну, а пока вы будете раздумывать, какой бы композиции вам сегодня себя порадовать, то я предложу вам новую песню Лилы Оливы «Джунгу Тэй».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Джонни в эфире радиостанции «Прибой». Друзья, почти что завершается у нас сегодняшний музыкальный час. Ну и напомню о том, что спонсором «Счастливого утра» на радио «Прибой» является ювелирный дом Карджеви. Времена и события меняются, драгоценности Карджеви – это навсегда.
1: Карджеви – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджеви – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: слушая лучшие песни 20 века.
1: Ежедневно ретро-час на радио «Прибой».
2: В Дагестане 11 часов.
3: На радио «Прибой» новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минэкономразвитие запускает программу поддержки молодых специалистов. В Дагестане идет подготовка к отопительному сезону и продолжаются аварийно-восстановительные работы на Красном мосту. Теперь подробно. Минэкономразвитие России и Суперджоп объединили усилия для поддержки молодых специалистов в совместной акции «Бесценный стажер». Работодатели получают возможность размещать на платформе вакансии для практикантов на безвозмездной основе. Проект упрощает трудоустройство выпускников школ и колледжей и помогает найти нужного специалиста. Предложение актуально для компаний и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на платформе. Бесплатные отклики от соискателей доступны до 30 сентября. В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду сотрудники газовых служб продолжают инструментальную диагностику магистральных и распределительных газопроводов. На сегодняшний день из более чем 100 километров сетей, включенных в план работ, обследовано уже свыше 70. Данная диагностика дает возможность обнаруживать проблемные зоны на подземных трубопроводах. В случае выявления отклонения от нормы специалисты вскрывают грунт на участке, проводят визуальный контроль, ликвидируют обнаруженные дефекты. В Дагестане растет интерес педагогов к программе «Земский учитель». В этом году на 30 вакансий в сельских школах республики поступило порядка 170 заявок. Показатель почти в 2,5 раза выше, чем в прошлом году. Всего с момента запуска программы в регион направлено 430 квалифицированных специалистов. Среди соискателей не только местные педагоги, но и учителя из других регионов России. На 133-м километре автодороги границы Чеченской республики Ботлих-Хунзах-Раканская площадка продолжаются аварийно-восстановительные работы на Красном мосту. По данным Минтранс Дагестана, специалисты разбирают асфальтобетонное покрытие и демонтируют плиты проезжей части. Параллельно на соседнем мосту обустраивают временную пешеходную переправу с деревянным настилом и ограничителями. Это обеспечит безопасность пешеходов на время основных работ. Женская сборная Дагестана стала серебряным призером чемпионата России по пляжному регби, который прошел в Москве. В решающих матчах дагестанские спортсменки дошли до финала, где встретились с командой Пермского края. В упорной борьбе они уступили соперницам и заняли второе место на турнире. И о курсах валют. На сегодня доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя.
1: Новости на «Прибое».

0: А «Расули» именно так называется композиция Магомеда Амира Синдикова. Это золотой хит Дагестана, открывшая наш ретро-час эфира радиостанции «Прибой». Сегодня, друзья, у нас вторник. У микрофона Зухра Акамалова. И хочется сегодня пожелать вам чудесного дня. Пусть он продолжается так, как и начался сегодня, красиво, да. И пусть в этот день будет он как кофе бодрящим, но без горечи. Потому как пусть дела идут легко, настроение становится, остается на высоте. Потому как вторник – это все-таки маленький шаг к выходным. Так что держитесь, все получится. И пусть день сегодняшний привезет, ну, принесет вам хотя бы одну, но приятную неожиданность. Ну, а мы будем с вами вспоминать о том, что было, вместе с композициями из лучших хитов 20-го столетия. Юрий Антонов, «Вот так бывает», «Фэнси». Ну, и ваша любимая композиция может прозвучать в ближайшее время. Надо просто направить нам сообщение на номер 8988-291-1007.
1: Скоро-скоро на лугах

Jesse's in the house, 1998. Flames of love.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремята». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремята». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремята». Красота вне времени.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Вспомни настоящее.
1: Ну, а будем мы с вами вспоминать настоящее, конечно, с помощью мелодии, которая у нас рождает с вами воспоминания. День у нас продолжается, и, конечно, есть у нас памятные даты. В этот день многие наверняка справляют свой личный праздник. Для этого у нас впереди программа «Час желаний» по вашим заявкам с 12 до 13.00. А еще сегодня можно поздравить всех географов России, потому как этот праздник совсем недавно учрежден по инициативе Русского географического общества. Вообще-то дата приурочена к учреждению императорского русского географического общества 18 августа 1845 года по указу императора Николая I. Сегодня день памятный. В Санкт-Петербурге открыт памятник Петру I Медный всадник. Это событие случилось в 1782 году. В 1877 американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса Фобос. Напомню всем тем, кто любит астрономию, два спутника у Марса — это Деймос, что в переводе означает ужас, и Фобос — это страх. Ну вот сегодня как раз-таки открытие Фобоса. В 1900 году русский инженер Константин Перский предложил термин «телевидение». В 1959-1900 в США опубликована «Лолита» Владимира Набокова. Есть, конечно, еще и народные традиции, и у кого-то дни рождения, так что будем поздравлять.

0: холодная.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Реклама на радио.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Песня «Прогулки по воде», известная также как «Апостол Андрей», один из главных хитов группы Наутилус Помпилиус. Она вошла в альбом «Чужая земля», который был записан в 1991 году и выпущен в 1993. Кстати, музыку к песне написал Вячеслав Бутусов, а стихи его коллега, поэт группы Илья Кормильцев. По воспоминаниям Бутусова, Кормильцев регулярно приносил ему большие стопки текстов, из них музыкант выбирал те, что лучше всего ложились на его музыкальной заготовке. В основе сюжета, конечно, лежит история знакомства апостола Андрея, еще простого рыбака, с Христом, но сам Вячеслав Бутусов в одном из интервью «Московскому комсомольцу» подчеркивал, что легенда о религиозности ошибочна. Это вовсе не прямое цитирование библейской темы, это скорее притча общечеловеческого характера. Ну и многие из вас наверняка вспомнили о том, что было. Как-то был у меня разговор с молодыми людьми, и они вспоминали свои армейские дни, потому как именно в армии под гитару пели песни Вячеслава Бутусова. Ну что ж, думаю, вы вспомнили о том, что было. Ну и будем продолжать это делать. Теперь отправляемся в 85-й. Нет, может быть, 86-й? Да. «Сабрина», песня «Boys», тогда звучала, ну, из каждого, можно сказать, магнитофона. А смотрели на нее любуясь. Ну а что касается впереди программы, по вашим заявкам с 12 до 13, смело направляйте нам сообщение. Кого-то хотели вспомнить или передать привет, или просто себя побаловать любимой песней, или просто хорошей, или для настроения. В общем, кому что нравится. 8988 МТС 291 1007. Любым способом, друзья, и у вас получится. Bye.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Большой выбор колясок в «Киргут, дети». Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Escape of Music, это у нас Дэнни Кейт в эфире радиостанции «Прибой». Ну что, друзья, совсем скоро у нас программа по заявкам. Поздравления уже присылаются в виде сообщения на номер 8988-291-1007 в студии Зухра Камалова. Программу проведем с вами вместе. Конечно, совсем скоро у нас новости дня, но прямо сейчас немного классики.
1: Шедевры мировой классики на радио.

0: Судахар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России заработает универсальный QR-код для покупателей. Ухудшение качества воды в Хасавюрте не зафиксировано, и дагестанский борец «Классик» завоевал золото на первенстве мира. Теперь подробно. С 1 сентября в России начнется поэтапный переход на универсальный платежный QR-код. Соответствующий федеральный закон, подписанный в июле прошлого года, призван упростить расчеты и создать единое цифровое пространство. Нововведение устраняет необходимость размещения множества QR-кодов на кассовой зоне. Покупатель сканирует один код, после чего на экране смартфона отображаются все доступные способы оплаты. При этом сохраняются все программы лояльности и кэшбэки, а стоимость услуг для потребителя остается неизменной. Информация и видеоролики об ухудшении качества питьевой воды в Хасавюрте не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Едином операторе республики в сфере водоснабжения и водоотведения. Как уточнили в организации, ситуация, о которой говорится в распространяемых публикациях, произошла в июле, а о ней ранее сообщалось на официальных ресурсах. В настоящее время вода, подаваемая потребителям, соответствует санитарным нормам. Дагестанские мастера народно-художественных промыслов приняли участие во Всероссийском фестивале «Палитра ремесел», который прошел в Саратове, сообщает пресс-служба Минтуризма Республики. На дагестанском стенде были представлены унцукульские изделия из дерева с орнаментальной насечкой, металлом, кубачинские художественные изделия с гравировкой, а также медно-чеканная утварь, выполненная в традиционной технике обработки металла. Посетители фестиваля могли ознакомиться с образцами народных промыслов республики, а также приобрести изделия. В дагестанской столице ведутся масштабные дорожные работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность обновляемых участков составляет более 11 километров, сообщает Минтранс Республики. Работы развернуты на 14 объектах улично-дорожной сети. Общий объем выполненных работ на сегодняшний день уже превысил половину запланированного. Али Ильясов стал победителем первенства мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет, которая проходит в Братиславе. В весовой категории до 130 килограммов представитель Дагестана завоевал золотую медаль, одолев финальные схватки герского борца. Для Ильясова это вторая победа на первенствах мира. И о курсах валют: на сегодня доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приборе.
7: Час желаний на Радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
8: В студии Зухра Камалова. Друзья, поприветствую вас в новом музыкальном часе, где мы с вами будем общаться в рамках программы по заявкам. И хочется пожелать, пусть этот вторник пройдет беззаботно и даже легко. Желаю, чтобы в сегодняшнем дне не встретилось никаких препятствий. Пусть случится хорошее, которое может запомниться надолго. Ну а спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. Росювелир. Роскошь, доступная каждому.
9: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
10: Час желаний.
8: Ну что, друзья, добро пожаловать в нашу программу. Есть у нас несколько сообщений, как раз-таки они ждут выхода в эфир, но есть и песни хорошие, поэтому будем с вами наслаждаться лучшим. Первое сообщение у нас направляется в славный город Кизил-Юрт. Сегодня от всей души хотят поздравить, поприветствовать девочек, которые работают в массажном кабинете Центральной городской больницы города Кизил-Юрта. Зовут их Маржанат и Марина. С благодарностью благодарностью за ваши золотые ручки. И, конечно, хотят вам пожелать прекрасного настроения, чтобы у вас всегда находились силы для себя и любимого дела, радоваться каждому дню, иметь щедрых клиентов, семейный уют, стабильный доход и неиссякаемую жизненную энергию. Ну а следующая композиция «Падает снег» сегодня для вас.

падает, падает снег. Эта композиция сегодня для Маржанаты Марины. Те, кто трудится в массажном кабинете Центральной городской больницы города Кизил-Юрта, благодарят вас за ваши золотые ручки. Все те, кто побывал у вас однажды, и обязательно возвращается к вам вновь. Здоровья вам и успеха во всем. Ну что, друзья, движемся дальше. У нас сообщение, которое будет направлено специально для наших земляков, живущих за пределами России, во Францию именно. Сегодня передает огромный привет Рашиду, уроженцу города Кизил-Юрта. Желает вам океан радости, крепкого здоровья на долгие годы, успехов, что окрыляет, и гармонии в душе. И пусть друзья будут надежными, как скала. Семья дарит тепло, и каждый новый день несет приятные сюрпризы. Оставайтесь таким же оптимистом, полным идей, с искрой в глазах и гордостью за наши корни. Тимур Темиров, песня «Воспоминания» для вас.

0: «Час желаний» на Радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Час желаний.
9: Информационный блок прошел очень быстро. Я думаю, что многие из вас уже настроили свои волны на радиостанцию «Прибой». Тем более, что программа выходит с 12 до 13 и с 17 до 18. И следующее сообщение пришло нам из столицы Дагестана, из Махачкалы. Да-да, вы правильно догадались, что это у нас поздравление с днем рождения. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хочу, чтобы в вашей передаче прозвучала песня в исполнении Ирины Аллегровой «С днем рождения». Пишет нам Константин из Махачкалы. Хочу от всей души поздравить своего сына Щербакова Дмитрия Константиновича с днем рождения. Ему сегодня 31 год. Желаю ему всех благ, здоровья. И пусть 31-й год подарит много светлых моментов, неожиданных удач и приятных поводов для радости. Желаю, чтобы все важные решения оказывались правильными, все старания приносили достойный результат, а каждый новый день открывал хорошие перспективы. И пусть будет достаточно энергии для любимых дел, сил для новых свершений и вдохновения для исполнения самых заветных желаний. Счастья, здоровья, тепла, достатка, душевного спокойствия и большого жизненного везения.

С днем рождения, так называется композиция Ирины Аллегровой. Сегодня она прозвучала специально для именинника. Кстати, поправили, будем и мы поправлять. Сегодня своего сына Щербакова Дмитрия Константиновича с днем рождения, с 35-летием. От всей души поздравляет отец и желает всех благ, здоровья. Это Махачкала на проводе. Ну а что у нас далее, друзья? Я продолжаю.

Сегодня от лица нашего дружного класса Мугерганской средней школы 1998 года выпуска хочу поздравить свою одноклассницу, замечательного, веселого, боевого во всех смыслах человека Альвину. Мы желаем тебе крепкого здоровья, пусть на твое любое «хочу», «мечтаю» жизнь отвечает тебе «уже исполняю». И поставьте, пожалуйста, песню в исполнении лезгинской группы «Рассвет».

Группа «Рассвет» и песня «Улыбка» на лезгинском языке. Это был музыкальный подарочек. Сегодня у нас на связи Ханты-Мансийский автономный округ, город Радужный. Желает нам всем хорошего настроения, завершения дня отличного. И от лица дружного класса Мугерганской средней школы 98-го года выпуска поздравляли свою одноклассницу, замечательного человека Альвину, и пожелали ей всего самого хорошего. И пусть все исполнится, все, о чем мечтается. Ну что, друзья, движемся дальше. Напомню о том, что спонсором программы «Час желаний», где вы можете стать участником этой программы, является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все

0: изделия и профессиональное обслуживание. Росювелир, вы достойны лучшего.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Час желаний.
0: И вновь у нас поздравления с днем рождения. Сегодня это поздравление из города Кизилюрта, а именно учитель информатики, физики, математики Салманова Магомеда Гаджиева от всей души поздравляет весь педагогический коллектив гимназии номер 1 города Кизилюрта. От всей души вам, Магомед Гаджиевич, желает, пусть сбываются мечты, умножаются возможности, успешно идут все дела и хватает силы и энергии для новых свершений. Крепкого, могучего здоровья, позитивного настроения, веры в себя и в успех. И пусть карьерная лестница превратится в карьерный лифт. Пусть мир и достаток будут в доме, счастья, всего хорошего. Машида Тамара Схабова. «Пойдем в горы».

0: «Пойдем в горы», так называется композиция Машида Тамарасхаба. Не знаю, намек, не знаю. Но в любом случае подарочек. Это гимназия номер один города Кизел-Юрта. Весь коллектив от всей души поздравляет сегодня Салманова Магомеда Гаджиевича, учителя информатики, физики, математики. С днем рождения!
1: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Реклама на радио. Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
5: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
0: Продолжаем принимать ваши сообщения, выдавать их в эфир. У нас сообщение из Донецка. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Так начинается это послание. Как всегда в это время настраиваемся на любимую радиоволну. Всем, кто сейчас скучает по Дагестану, самый горячий салам. Мира и процветания этому благословенному раю на земле. С уважением, Эльвира из Донецка. И вот тут вот, уважаемая Зухра, особенные слова благодарности всем ведущим за то, что вы создаете атмосферу в эфире. Пожалуйста, поставьте композицию Сабины Саидовой «Мой Дагестан».
9: Час желаний.

течение перевала времени менялось поколение. Но земля отцов наших, земля воинов павших, я пред тобою голову склоню, дождь смоет слезы матерей сынов терявших. Я эти строки посвящаю Дагестану.

Эльвира из Донецка написала, что благодарит именно за ту версию, которую хотелось бы ей услышать. Сабина Саидова и «Прямое попадание». Вот такой вот у нас вариант. Это музыкальный подарок для всех слушателей радиостанции «Прибой», для всех дагестанцев. Ну что, друзья, я рада, что мы с вами вместе, потому как музыка объединяет наши культуры, традиции народов Дагестана. Они едины. Ну, что касается следующего музыкального подарка, то наверняка ждут... Как вы уже догадались, вновь у нас поздравления с днем рождения. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишет нам Люба из Махачкалы, пишет с тем, что хотел бы поздравить свою подругу с юбилейным 90-летним днем рождения. Ум Салимат ее зовут, пишет, желаю ей счастья, здоровья, крепкого успеха во всем. 90 лет, это, конечно, не шутки, машала, но я думаю, что поплевать и по дереву постучать, но выглядишь ты на все 18. Держись, подруга, еще многие годы мы с вами вместе. И просят зажигательную композицию «Алпият Алиевой».

0: Балам, так называется композиция Альпия Талиева. Сегодня в качестве музыкального подарка для Ум Салимата. С 90-летним юбилеем вас поздравляет сегодня Люба из Махачкалы и желает вам здоровья и всего самого-самого наилучшего. Так, ну вот, что у нас тут есть? Хотела перейти к одной из композиций, но думаю, что стоит немножко отвлечься. Почему, спросите вы? А потому как наши слушатели так вот срочно присылают сообщения, нужно ведь успеть. Не хочешь никого обидеть, но самое главное, мы это делаем с большим удовольствием. Добрый день, радиостанция «Прибой». Добрый день, наше позитивное радио. Так начинается следующее послание. Наше радио позитивное, потому как поднимает настроение своими песнями. Вы лучшие. И так вот, значит, смайлики и всякое такое. Вам здоровья и мирного неба. Спасибо нашему Дагестану в особенности. И передайте, пожалуйста, ассаламу алейкум всем ДПСникам города Махачкала. А именно 9-му взводу Махачкалы. И, пожалуйста, песню в исполнении группы «Мерез» самую четкую. Ну, радостная весть. Я думаю, что «Шах Хабар» эта песня сегодня понравится всем ДПСникам Махачкалы. 9-й взвод. Делайте погромче.
1: На радио «Прибой» час желаний.

0: Шахабар, или «Радостная весть», так называется композиция от группы «Мирес». Сегодня всем здоровья, мирного неба, самому любимому Дагестану и, конечно, ассаламу алейкум всем ДПСникам города Махачкалы, а именно 9-му взводу нашей столицы. Ну, мы присоединяемся. Желаем вам такого же хорошего настроения, чудесной погоды. Ну, а что касается программы, то продолжим.
1: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Реклама на радио.
3: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Компания «Борисович и партнеры».
9: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
8: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
10: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 78-02-19, улица Мичурина, 64.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
12: Час желаний.
0: Немного времени осталось до конца программы, и вновь у нас сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». От всей души хотим передать привет девочкам Марине и Маржанат. И, конечно, хотим пожелать им здоровья, счастья, успехов. Чтобы у них все было хорошо. Девочки, они хорошие, трудятся они от души, и хотелось бы им подарить хорошую песню. Ну что, друзья, композиция прозвучит в начале следующего часа, потому как просто мы не успеем по времени. Ну а я напомню о том, что новая работа Руслана Тупиева сразу после небольшого информационного напоминания о нашем спонсоре программы. Называется «Работа мечта бедняка». Работа Руслана Тупиева, исполнитель из города Хасавюрта. Вот. Ну а спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
13: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: В Дагестане 13 часов.
2: На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Минпросвещении определили продолжительность учебного года. Работодатели Дагестана могут получить господдержку, и фестиваль спортивного туризма проходит в республике. Теперь подробно. Новый учебный год начнется 1 сентября этого года и завершится не ранее 26 мая 27-го. В российские школы пойдут порядка 17,5 миллионов детей. Из них в первый класс 1,5 миллиона человек, рассказали в Минпросвещении. Отмечается, что точную дату окончания учебного года школы определяют сами с учетом этих рекомендаций. При этом принимают во внимание региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. Отделение Социального фонда России в Дагестане продолжает реализацию программ субсидирования найма, благодаря которым компаниям возместят часть затрат на оплату труда сотрудников, относящихся к социально незащищенным категориям. В это число входят молодежь и люди с инвалидностью, а также те, кто был сокращен или долгое время не мог найти работу. С 1 по 3 октября на базе научно-оздоровительного комплекса «Журавли» в Дагестане пройдет Всемирный конгресс по клиническому питанию. Научное событие такого масштаба впервые объединит на одной площадке экспертов в области нутрициологии и передовых технологий в этой области. Его участниками станут свыше 100 профильных ученых и государственных деятелей из 17 стран мира. Фестиваль спортивного туризма проходит в Лакском районе. До 23 августа участники смогут не только подняться на горные вершины, но и освоить навыки, необходимые для безопасного пребывания в горах. В программу входят занятия по планированию маршрутов, ориентированию на местности, использованию туристического снаряжения и организации автономного проживания в природных условиях. Дагестан занял первое место среди российских регионов по количеству организаций, работающих в сфере розничной торговли моторным топливом. По данным на 1 июля этого года, в республике насчитывалось 531 организация, занимающаяся продажей топлива. С начала года их количество сократилось на 6 компаний. Несмотря на это, республика сохранила лидерство в федеральном топе. И о курсах валют на сегодня. Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Спасибо Диане Гаджиевой за выпуск новостей. Друзья, как всегда, мы открываем подборку нового музыкального. Микрофон Зухра Камалова. Доброго, приятного вам дня вторника. Ну и пусть сегодня будет день тоже хороший. Неделя, потому как еще впереди. Столько разного возможно передать и пройти. А проходить мы будем сегодня вместе с Днем электричества, потому как он отмечается 18 августа. Конечно, это неофициальный праздник, он посвящен открытию и широкому распространению электричества. Это явление, которое оказало значительное влияние на развитие современного мира. Вот помню экзамен в университете, когда сдавали, и вот для того, чтобы не получила двойку моя однокурсница, я помню вопрос преподавателя. Гераев такой был, шикарный преподаватель. Так... Электрический ток порождает магнитное поле. Сам задавал и сам отвечал. А магнитное поле порождает электрический ток. И поставил ей четверку. Ну что, я думаю, что это можно запомнить на всю жизнь, каким нужно быть добрым и, по крайней мере, найти выход из любого положения. Ну, а этого праздника про электричество нет, конечно, четкой официальной истории. Традиции в этот день принято благодарить энергетиков, инженеров, ученых, благодаря которым есть свет, тепло, связь. И благодаря этой связи мы с вами на расстоянии. И не только радиостанция «Прибой», но еще и интернет-площадки, которые нас с вами объединяют. Совсем скоро, друзья, композиция «Падает, падает снег». Потом Род Стюарда послушаем, Динару Магомедову и не только. Присоединяйтесь к нашей компании.

0: Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Два подарка для вашего дома в торговом доме Киргу. При покупке комплекта техники Зигмундштайн от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура матрас в подарок. Торговый дом Киргу. Покупайте выгодно. Получайте больше.
3: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: важно действительно вовремя подобрать слова, насколько ваши аргументы, по крайней мере, имеют место быть, и нужно все разделить на части, а может быть, и напротив, все части собрать воедино и целое и выяснить, как душа в душу, по крайней мере, доверяющие друг другу люди не остаются в стороне и не отмалчиваются. «Постой» — именно так называется композиция Белика Абасова. Это у нас рубрика «Премьера». Друзья, очень много хороших песен, так что запоминаем и заказываем. Ну, а что касается музыкальной подборки, то совсем скоро я предложу вам турецкую композицию, затем Люся Чеботина, Алекс Лим, Игорь Крутой, «Последний звонок», Амина Абдулатипова, «Бичанте Мухаммад». Тоже эта песня в ближайшие 15 минут, ну и прямо сейчас.
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: Геомагнитное поле неустойчивое на всей протяженности нашей республики, друзья. День у нас чудесный, в Махачкале уже 29 градусов, небольшая облачность. Вечером ожидаются небольшие осадки в виде кратковременного дождя. Температура ночью 23, вечером до 25. Атмосферное давление ниже нормы, волнение небольшое в море. Температура морской воды в акватории Махачкалы 26 градусов. В Кизляре 34, вечером 21 кратковременный дождь, в Кизил-Юрте, в Хасавюрте 32 градуса, вечером также кратковременный дождь, температура 29-22. В Буйнакске 25 градусов, облачная погода, вечером температура опустится до плюс 18. В Избербаше и в Дербенте 28, небольшая облачность, в Избербаше и в Дербенте осадков не ожидается ни сегодня вечером, ни завтра утром.
1: Погода в любимом городе.

Каждую субботу программа «Познай себя». Опытные психологи разбирают сложные жизненные ситуации, дают практические советы и отвечают на вопросы слушателей.

0: Ее ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

«Озноб души» — так называется композиция Стаса Михайлова. Действительно, про любовь, друзья, не все можно сказать. Можно и между строк что-то послать тому сердцу, что дорого вам, и, конечно, все это взаимно. На расстоянии можно энергетически, друзья, ну, управлять этим процессом сложно, но на расстоянии все-таки можно направить такую информацию, когда другой человек обязательно поймет. Да просто взглянуть в глаза, и станет все ясно. Ну, а что касается нашего эфира, конечно, глаз мы, вы моих не видите, но зато вы слышите то, что хочется сказать. И если вам также захотелось кому-то сказать и прокричать ему миру, ну, что-то позитивное, конечно, то у нас есть контактный, можно направить нам сообщение любым способом. 8-9-8-8-2-91-10-07.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: В Дагестане 14 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России заработает универсальный QR-код для покупателей. Ухудшение качества воды в Хасавюрте не зафиксировано. И дагестанский борец-классик завоевал золото на первенстве мира. Теперь подробно. С 1 сентября в России начнется поэтапный переход на универсальный платежный QR-код. Соответствующий федеральный закон, подписанный в июле прошлого года, призван упростить расчеты и создать единое цифровое пространство. Нововведение устраняет необходимость размещения множества QR-кодов на кассовой зоне. Покупатель сканирует один код, после чего на экране смартфона отображаются все доступные способы оплаты. При этом сохраняются все программы лояльности и кэшбэки, а стоимость услуг для потребителя остается неизменной. Информация и видеоролики об ухудшении качества питьевой воды в Хасавюрте не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Едином операторе республики в сфере водоснабжения и водоотведения. Как уточнили в организации, ситуация, о которой говорится в распространяемых публикациях, произошла в июле, а о ней ранее сообщалось на официальных ресурсах. В настоящее время вода, подаваемая потребителям, соответствует санитарным нормам. Дагестанские мастера народных художественных промыслов приняли участие во Всероссийском фестивале «Палитра ремесел», который прошел в Саратове, сообщает пресс-служба Минтуризма Республики. На дагестанском стенде были представлены унцукульские изделия из дерева с орнаментальной насечкой, металлом, кубачинские художественные изделия с гравировкой, а также медно-чеканная утварь, выполненная в традиционной технике обработки металла. Посетители фестиваля могли ознакомиться с образцами народных промыслов республики, а также приобрести изделия. В дагестанской столице ведутся масштабные дорожные работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность обновляемых участков составляет более 11 километров, сообщает Минтранс Республики. Работы развернуты на 14 объектах улично-дорожной сети. Общий объем выполненных работ на сегодняшний день уже превысил половину запланированного. Али Ильясов стал победителем первенства мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет, которое проходит в Братиславе. В весовой категории до 130 килограммов представитель Дагестана завоевал золотую медаль, одолев финальные схватки венгерского борца. Для Ильясова это вторая победа на первенствах мира. И о курсах валют: на сегодня доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Слились воедино невероятная природа, богатая история, самобытная культура. Что касается природы, то, конечно, Дагестан поражает своим разнообразием. На севере раскинулись равнины и степи, на юге и в центральной части возвышаются горы Большого Кавказа. С востока регион омывается Каспийским морем, протяженность береговой линии около 530 километров. Здесь можно встретить и субтропические леса в устье реки Самур, высокогорные тундры, ледники. Ну, а Сулакский каньон, Бархан Сырыкум, Самурский лес, гора Абазар-Дюзю, да, крайняя южная точка России. Ну, а лучшая музыка в эфире от радиостанции «Прибой», в студии Зухра Камалова. Доброго, хорошего дня.

0: История Лейлы и Маджнуна. В некоторых вариантах Лейли и Маджнуна – трагическая легенда о возвышенной, но неразделенной любви, которая стала классикой на Ближнем и Среднем Востоке и нашла отражение в этой композиции на казахском языке в исполнении Надыра. Но считается, что в основе, конечно, лежит реальная история арабского юноши по имени Кайс ибн Аль-Мулавах. Жил он в 7 веке на территории современной Саудовской Аравии, был поэтом-бедуином из племени Бану Амир. В него влюбилась девушка из того же племени Лейли Аль-Амирия. Но он так был поглощен чувствами, что начал слагать в ее честь стихи и песни. Окружающие, видя, как он страдает, решили, что он сошел с ума от любви и стали называть его Маджнун Лейла, то есть сведенный с ума Лейлой. На самом деле это красивая, романтичная история, может быть трагичная, но все же. Только лучшая музыка и интересные интерпретации. Вот сразу после небольшого рекламного блока предложу вам новую песню Айгуль Джумагуловой. Скажи мне, песня на ногайском языке.
1: Реклама на радио. Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
6: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Айгуль Джумагулова. «Скажи мне», песня на ногайском языке, это у нас новинка. Ну а что у нас творится на автодорогах Махачкалы?
1: Пробки на дорогах.
0: Так, Яндекс.Карты, конечно, нам в помощь, друзья. Есть у нас заторы, давайте начнем с центральной части. Вот от кольца, который разделяет улицу Буйнакского и Даниялова. Движение практически стоит, поэтому будьте осторожны. И есть у нас как раз-таки такое движение при повороте на Дахадаева от Кумыкского театра. И как раз-таки в направлении к нему по Байнакского тоже у нас наблюдаются заторы. По Каркмасово на всей протяженности практически до улицы Максима Горького и в обратном направлении замедление движения, а также по улице Яракского. По Петра Первого небольшие участки, по Ирчи-Казака в районе Восточного рынка, в районе Ирчи рынка Казака до Гамидова, по проспекту Шамиля до Гамидова, а также по проспекту Шамиля в обоих направлениях небольшие участки по Магомеда Яракского и ближе к троллейбусному кольцу и от него по Магомеда Тагирова, по Гейдара Гаджиева и по проспекту Шамиля от троллейбусного кольца. Кстати, по проспекту Акушинского также наблюдается небольшое замедление движения в связи с ДТП. Вот тут у нас видно прям ДТП. По проспекту Казбека в район Семендера до улицы Московской, в районе Северного автовокзала и в направлении Хасаюртовского шоссе до переезда на Тюбе. Там достаточно длительная пробка от парка Динпарка, так что имейте в виду. Ну и, конечно, есть информация для актуальной информации для наших автолюбителей. Есть на 10 часов сегодняшнего дня о ограничениях на автодорогах в Гиргебельском районе по дороге границы Чеченской Республики Ботли-Хунза-Араканская площадка временно закрыто движение автотранспорта по Красному мосту. Участок 133 километр плюс 82. Ведутся аварийно-восстановительные работы, поэтому транспортное сообщение с Хунзахским, Шамильским, Тлеротинским районами и Бештинским участком перенаправлено по альтернативным маршрутам. Итак, внимание, Махачкала, Буйнакск, временный поселок Тлох-Харахи-Хунзах, Чалда и Махачкала, Леваши, Гиргебель, Курми, Гунепская ГС, Карадах, Чалда. В Тлеротинском районе из-за размыва опоры и деформации пролетного строения моста прервано транспортное сообщение с населенным пунктом Талцух. Ведутся работы по устройству временной переправы. В Унцукульском районе на автомобильной дороге Раканская площадка Унцукуль-Сагринский мост. Это участок Шамилькала, временный поселок. Движение автотранспорта обеспечено с 18.00 до 8 утра. Ну, по всем остальным направлениям поврежденным в результате прохождения ливневых дождей продолжаются аварийно-восстановительные работы.
1: Пробки на дорогах.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-10-07. Исполняй мечту.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять, я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты. Прости меня, прости меня.

за слезы твои, милая моя. За письма под подушкой в три строки, за сына своего прости меня, за приговоры в большем

0: Мамуля, мама, мам. Мамуля, мама, мам. Мамуля, мама.
1: Михаил Круг, «Письмо маме», так называется эта композиция. Друзья, прежде чем сказать вам до свидания, время пришло уже мне прощаться, хочется процитировать ваше сообщение, которое вы прислали нам на номер 8988-291-1007. «Салам алейкум, радиостанция «Прибой», так она начинается. Пишут вам работники фирмы «Инзари», чеченские серноводские минеральные воды в Махачкале. Хочу пожелать всем своим коллегам, экспедиторам, водителям, а также всем торговым представителям, кто связан с нашей работой. Всем хорошего настроения и поставьте, пожалуйста, композицию «Когда звучит дамбур». Ну что, будем слушать эту песню. Вам тоже чудесного, друзья, продолжения вторника. Конечно, хочется пожелать добра. Тем более, совсем скоро вечер вторника. Он будет пусть временем для отдыха души и тела, наполненный гармонией и умиротворением. Отличного вам отдыха вместе с радиостанцией «Прибой». В студии была Зухра Камалова. Услышимся в субботу. Пока.
2: Выбирай. Выбирай то, что нравится.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада» – красота вне времени.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Ботлих,
2: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радио «Прибой». Нас слышно.
3: На Радио «Прибой» новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Минпросвещении определили продолжительность учебного года. Работодатели Дагестана могут получить господдержку, и фестиваль спортивного туризма проходит в республике. Теперь подробно. Новый учебный год начнется 1 сентября этого года и завершится не ранее 26 мая 27-го. В российские школы пойдут порядка 17,5 миллионов детей. Из них в первый класс 1,5 миллиона человек, рассказали в Минпросвещении. Отмечается, что точную дату окончания учебного года школы определяют сами с учетом этих рекомендаций. При этом принимают во внимание региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. Отделение Социального фонда России в Дагестане продолжает реализацию программ субсидирования найма, благодаря которым компаниям возместят часть затрат на оплату труда сотрудников, относящихся к социально незащищенным категориям. В это число входят молодежь и люди с инвалидностью, а также те, кто был сокращен или долгое время не мог найти работу. С 1 по 3 октября на базе научно-оздоровительного комплекса «Журавли» в Дагестане пройдет Всемирный конгресс по клиническому питанию. Научное событие такого масштаба впервые объединит на одной площадке экспертов в области нутрициологии и передовых технологий в этой области. Его участниками станут свыше 100 профильных ученых и государственных деятелей из 17 стран мира. Фестиваль спортивного туризма проходит в Лакском районе. До 23 августа участники смогут не только подняться на горные вершины, но и освоить навыки, необходимые для безопасного пребывания в горах. В программу входят занятия по планированию маршрутов, ориентированию на местности, использованию туристического снаряжения и организации автономного проживания в природных условиях. Дагестан занял первое место среди российских регионов по количеству организаций, работающих в сфере розничной торговли моторным топливом. По данным на 1 июля этого года, в республике насчитывалось 531 организация, занимающаяся продажей топлива. С начала года их количество сократилось на 6 компаний. Несмотря на это, республика сохранила лидерство в федеральном топе. И о курсах валют на сегодня. Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио «Прибой». Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Знаете, если бы август был треком, он бы не врывался с первой ноты. Он бы начинался с того самого момента, когда ты уже собрался выключить плеер, но вдруг слышишь и остаешься, ведь трек до боли понравился. Он не про атаку, он про послевкусие, про те самые секунды, когда ты понимаешь, лето уже не поправишь. Но дослушать его все-таки обязательно надо. И мы дослушиваем, друзья. Сегодня у нас 18 августа, 15:10 на столичных. С вами, да, я, Иза Ахметханова. В этот прекрасный вторник я предлагаю нам не догонять, а просто быть здесь, прямо сейчас, под этот звук прибоя. Хотя, знаете, я предлагаю оштрафовать лето за превышение скорости. Включайте прибой, поехали по нашим волнам.

0: скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
1: 8-928-501-06-06.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: слушаете «Радио Прибой».
1: Дорогие друзья, на волнах радиостанции «Прибой» рада представить вам очередную новинку этого сезона. Народный артист Дагестана Руслан Тупиев, человек, который умеет мечтать так, что улыбка появляется сама собой. Наверное, каждый из нас хоть раз представлял, чтобы мир вокруг стал чуточку, скажем так, вкуснее. Чтобы горы превратились в огромные сочные курдюки, бараны, барашки сами бежали к столу, ну а воздух по горячим хинкалам. Вот такая она, мечта бедняка. Не про богатство, не про дворцы. Про теплый дом, полный близких и про простые радости. Песня, которую хочется слушать с улыбкой. Итак, включаем на полную громкость и наслаждаемся. Мечта бедняка. Руслан Тупиев.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

Дорогие друзья, ровно в 16.00 после новостей на волнах радиостанции «Прибой» программа «Мастерская маркетинга» с ведущим Мурадом Алегимовым. Сегодня Мурад расскажет о маркетинговых инструментах, которые реально работают, стратегии продвижения, которые приносят результаты, инструменты анализа, кейсы без воды. Не пропустите, в 16.00 на волнах радиостанции «Прибой» программа «Мастерская маркетинга».

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговор с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие автолюбители, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Я ознакомлю вас с актуальной ситуацией на дорогах города Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, на текущий момент заторы фиксируются на следующих участках. У нас проспект Олега Джиакушинского в районе Северного автовокзала выделен красным. Также у нас зафиксировано ДТП по проспекту Акушинского в районе пересечения с улицей Даганова. Задействован левый ряд и средний. Далее, также по проспекту Олегаджа Акушинского в районе троллейбусного кольца у нас заторы. Далее улица Камаева выделена красным. В первой Махачкале на Магомед Тагирова заторы. Абдулхакима Исмаилова в районе кольца выделены красным. Также у нас заторы в этом же районе по улицу Гайдара Гаджиева. У нас обе полосы выделены красным от кольца до Чеерова. Далее также у нас пробки на Магомед Тагировой улице, далее Батырмурзаева, Агасиева выделена красным. По проспекту Имама Шамиля картина такая же серьезная. В районе кольца до Агасиева заторы. Далее от Джума Мечети вплоть до улицы Хаджи Булача по проспекту заторы. Также улица Гагарина выделена красным. Азиза Алиева, Ирчи Казака, проспект Гамидова и практически вся улица Яракского выделена красным. Серьезные заторы. Пробки и на Амитхан Султана. В районе ЦУМа у нас на Дзержинского, на Каркмасова, на Батырая пробки. Ну и задействована улица Магомета Гаджиева. Гусаева также в заторах. Пробки на Буйнакского, на пересечении улицы Даниялова-Дахадаева и пересечении Дахадаева и проспект Расула Гамзатова. Практически весь проспект Расула Гамзатова выделен красным, на нем также ведутся дорожные работы. Задействован средний ряд, плавно перетекают они в редукторный поселок. По проспекту Петра Первого у нас пробки от моста до улицы до пересечения с улицей Эльзы Ибрагимовой, ну и также на кольце, на пересечении с улицей Хаджи Булача. На Хивской улице также небольшое скопление машин. Уважаемые водители, конечно, будьте терпеливы, просим вас, соблюдайте дистанцию, пропускайте пешеходов и помните, радио «Прибой» на страже вашего музыкального настроения. Счастливого пути!

0: Реклама.
1: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
2: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе в новый сезон.
4: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россияне смогут бесплатно обследоваться в центрах здорового долголетия. В Дагестане проиндексирована зарплата педагогов и двухдневное отключение газа ждет жителей Махачкалы. Теперь подробно. Правительство установило отдельный тариф для оказания медпомощи в центрах медицины здорового долголетия, что позволит россиянам бесплатно проверить там состояние своего организма. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. 16 известных механизмов старения объединили в 7 программ исследований для выявления предрисков и признаков преждевременного старения. По словам Голикова, этот год является переходным, все субъекты должны провести необходимую подготовительную работу. Со следующего года такие центры должны быть запущены в каждом регионе. На этот год фонд оплаты труда педагогов в Дагестане проиндексирован на 3,5%, сообщает пресс-служба Миноборнауки Республики. По итогам прошлого года средняя заработная плата учителей общеобразовательных организаций составила 36 740 рублей. Порядок и условия оплаты труда в образовательных организациях строго регламентирован. Начисление производится в соответствии с постановлением правительства республики. Согласно этому документу, размер оклада зависит от квалификационной группы, сложности задачи и объема нагрузки. Из-за профилактических работ на газораспределительной станции с 9 часов утра до 18 часов вечера в течение 2 дней сегодня и завтра будет приостановлено газоснабжение в Ленинском районе Махачкалы. Жителям рекомендуют на время перекрыть краны перед газовыми приборами. По всем вопросам можно обращаться в аварийную службу по телефону 104, сообщает Минэнерго Дагестана. Азербайджанскому государственному музыкальному драмтеатру в Дербенте присвоят имя народного артиста СССР Муслима Магомаева. Такое решение приняли на заседании комиссии при главе Дагестана по увековечиванию памяти выдающихся деятелей. Отмечу, что в марте этого года президент России Владимир Путин в режиме видеоконференц-связи дал старт обновленному театру. Реконструкция здания завершилась в декабре прошлого года. Дагестанский боец смешанных единоборств Ислам Махачев заработал рекордную для себя сумму, победив ирландца Иэна Гэри в титульном бою на турнире UFC в Филадельфии. Гонорар россиянина превысил отметку в 4 миллиона долларов. Победа стала для Махачева 17-й подряд в UFC, что является лучшей серией в истории промоушена. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
2: В эфире радио «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
4: Ассаламу алейкум, добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Мурат Алигимов, основатель маркетинг-клуба Дагестана и эксперт по системному маркетингу. В эфире «Мастерская маркетинга», подкаст о том, как работает современный бизнес и маркетинг без лишней теории, но я на это очень постараюсь, и с понятными примерами и практическими инструментами. Сегодня я веду подкаст один, соответственно, у нас будет фокус именно на инструментах. Поэтому я надеюсь, что каждый из вас, кто только включил свой радиоприемник или слушает нас онлайн, дослушает. Но если вдруг по какой-то причине вы сейчас не держите рядом с собой блокнот и ручку, запись этого эфира вы всегда сможете прослушать на сервисе Яндекс.Музыка уже, наверное, завтра. Так вот, скажите честно, вот когда вы выбираете тур, вы смотрите только на цену, а когда вы выбираете отель для партнеров, например, сравниваете только стоимость номеров? Я надеюсь, вы понимаете, к чему я веду. Да, сегодня мы с вами будем говорить о маркетинге в туризме. Я специально эту тему выбрал, потому что сегодня уже середина августа, и я вижу, как много-много моих коллег, которые занимаются маркетингом в туризме, сегодня испытывают определенные проблемы. И поэтому я бы хотел сегодня этот эфир посвятить именно вам, людям, которые занимаются туризмом Дагестана, его развивают, поднимают, раскручивают. Почему? Потому что если вы попадаете в ловушку, в которой оказывается 90% туристических компаний, почему? Потому что многие не до конца понимают, что такое ценность. В своей книге «Маркетинг в кейсах» я отдельную главу посвятил этому и расскажу сегодня про нее. Ценность – это выгода минус, давайте назовем так ее, головная боль. Сегодня мы с вами разберем эту формулу, которая перевернула мой подход к маркетингу. Почему? Потому что я когда впервые для себя это осознал, пропустил, я понял, что это работает немножко по-другому, иначе, чем казалось ранее. Дело в том, что сегодня туристический рынок перенасыщен. Десятки агентств, сотни отелей, тысячи предложений. В этой борьбе многие делают ставку на цену. Кто-то снижает стоимость, дают скидки, распространяются распродажи на определенные дни, так, фокусы. И я считаю, что проигрывают, потому что клиент уже не верит в низкую цену. Он знает, что за ней часто скрываются скрытые сборы, неудобные, может быть, перелеты, некачественное жилье и так далее. Смотрите, в маркетинге есть простая формула, которую многие забывают. Еще раз, ценность равно выгода минус риски. Под словом риски я имею в виду различные проблемы, боли, о которых зачастую мы не задумываемся. Чем больше выгод и меньше рисков, тем выше ценность для клиента. Но большинство турагентств говорят только о выгодах. У нас дешево, у нас красивые пляжи и умалчивают о рисках. А клиент все равно их чувствует. А вдруг отель не такой? А вдруг билеты подорожают? А вдруг меня не встретят? И так далее. Вот именно в этом кроется главная ошибка. Мы не должны просто перечислять выгоды, которые у нас есть, но и в том числе активно снижать риски. Делать так, чтобы клиент понимал, он с нами не потеряет деньги, не испортит отпуск, не столкнется с проблемами. И это есть реальная ценность. Сегодня я хочу на примере, даже, может быть, на примерах рассказать, как это работает в туристическом бизнесе. Итак, представьте себе туристическое агентство. Не будем его называть. Я хочу, как говорят у нас в Дагестане, аманат, потому что я хочу делиться кейсами, но при этом, естественно, не могу называть компанию для того, чтобы не использовать какую-то внутреннюю информацию. А если я немножко такую обобщу, так сказать, вам будет, во-первых, не принципиально, что за компания, главное сам кейс. Еще раз говорю, вдруг, если кто-то из вас не сталкивался со словом кейс, это бизнес-ситуация, бизнес-история. Так вот, они работали 5 лет, имели стабильную клиентскую базу, но рост остановился, как и у многих в этом году. Конкуренты переманивали клиентов более низкими ценами. Чтобы не потерять долю, владелец решил не только снизить цены, он урезал комиссию, заложил минимальную маржинальность и ждал бума продаж. Когда я впервые увидел финансовый отчет, я подумал, наверняка они на грани банкротства. Ведь средний чек упал на 20-30%, но поток клиентов не вырос. Более того, количество жалоб увеличилось. Клиенты жаловались часто на то, что сотрудники долго отвечают по вопросам, связанным с бронью. Часто отключают свет. И это у нас очень распространено, на самом деле, особенно в Приморской зоне и в горных районах. Не было заявленного, допустим, там, не знаю, трансфера.

У них был стандартный пакет. Тур, страховка, трансфер, никакой дополнительной заботы. Клиент все-таки чувствовал себя один на один с проблемами. Тут я вспомнил эту формулу, которую сегодня вам постоянно будут говорить, транслировать. Я им сказал, давайте перестанем играть в войну цен. Вместо этого сделаем ставку не на снижение, а сделаем ставку на снижение рисков. Мы предложим клиенту не просто тур, а гарантию спокойствия. Он на самом деле немножко, мне показалось, в его глазах удивился, но согласился попробовать. Знаете, мы начали с чего? Мы начали с анализа всех болей клиентов, которые возникали до, во время и после поездки. И что мы выяснили? Клиенты боятся, что, во-первых, отель, домик, гостевой дом не соответствуют фотографиям. Переживали, что не смогут связаться с нами в экстренной ситуации. Нервничали из-за возможных задержек в рейсе или, допустим, в количестве дней. Сомневались, стоит ли доплачивать за экскурсии, которые им предлагали на месте. На каждую боль мы, проведя мозговой штурм, круговую дискуссию, как хотите называйте это, сделали ряд следующих решений. Я прям поделюсь с вами то, что внедрили. Во-первых, внедрили виртуальные туры по отелям. То есть вы все прекрасно знаете, особенно на геосервисах это уже давно доступно, что вы можете сделать 3D-рум-тур. Давайте на русский язык переведем. То есть виртуальный тур, когда человек может просто пройтись по самому отелю, посмотреть каждый номер и, соответственно, оценить это заранее до того, как он приедет. Это если мы делаем 3D-тур. Если, допустим, на это у вас пока денег нету, вы только на старте своего бизнеса, вы можете взять, снять видео от вашего лица или от лица менеджера, который лично посмотрит весь отель глазами клиента, покажет реальные номера, территорию, питание, чтобы все клиент увидел заранее до бронирования. То есть риск несоответствия исчез. Дальше у нас появилась круглосуточная поддержка WhatsApp. Для представителей и гостей из других регионов, конечно, мы это внедрили и в Макс. Мы организовали чат, чтобы клиент мог задать вопрос в любое время суток, даже ночью. Поставили для себя внутренний регламент, чтобы мы отвечали в течение 10 минут. Риск остаться без помощи тоже. Что? Да, ушел. Какие у нас еще оставались проблемы? Была все, что связано со страховкой. Бесплатно у нас появилась страховка от отмены. Мы включили ее в каждый тур. Если клиент заболел или изменились планы, он мог вернуть. В нашем случае мы договорились 90% стоимости. Риск потерять деньги тоже стал минимальным. Еще раз подчеркиваю, то, что связано с нами, мы это смогли минимизировать. То, что касается там, трансфера, перелета и тому подобное, к сожалению, это было не в наших силах это поменять. И вот последний пункт, который мы для себя выявляли, это честный обзор экскурсии. То есть вы сами прекрасно знаете, что когда к нам приезжают гости из других регионов, мы им предлагаем разные экскурсии. В горные районы, по нашим замечательным достопримечательностям, в горных районах, еще раз подчеркну, на равнине и так далее. Мы стали опубликовывать честные обзоры реальных людей, которые уже туда съездили, с оценкой цена-качество. То есть, чтобы клиент перестал бояться переплатить за некачественный сервис. То есть, мы не повысили цены. Мы просто переупаковали предложение. Теперь в каждом рекламном сообщении мы говорили, мы позаботимся о вас на 100%. И знаете, что произошло? Хочется этот момент, конечно, сказать после рекламного блока, но нет пока что. У нас произошло следующее. Клиенты реально стали выбирать нас, даже если наша цена была на 10-15% выше, чем у конкурентов. Потому что они поняли, с нами они не рискуют. Мы вернули средний чек к прежнему уровню, а через какое-то время еще немножко его подняли. За счет дополнительных продаж, подчеркиваю, не за счет того, что мы постоянно поднимали цены, а за счет дополнительных продаж, экскурсий, улучшенных номеров. И главное, мы перестали бегать за дешевыми клиентами, которые приходят и уходят при первой же скидке. Знаете, честно говоря,

0: Вначале сомневался. Думал, а вдруг клиенты не оценят? А вдруг они скажут, что слишком дешево? Мы рискнули и получили. Вот здесь, да, после рекламного блока.
1: Реклама на радио. Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
0: Так, я напоминаю, вы слушаете «Мастерскую маркетинга». Это радио-подкаст, где мы говорим о маркетинговых инструментах на «Радио Прибой». Мы в середине с вами истории про формулу ценности. Сейчас я вам расскажу, как ее вообще применять в своем бизнесе. Дело в том, что если вы сегодня запускаете 1, 2, 3 вида инструментов, вам будет достаточно тяжело. Если вы запомнили из моего сегодняшнего выпуска одну вещь, это будет уже дополнительная ценность. Давайте еще разберем ее на практике. А именно, вот возьмем ваш текущий продукт. Будь то тур, отель, экскурсия, и выпишите на лист. Выгоды, что клиент получает? Красивый пляж, вкусная еда, удобные номера. Какие риски и боли есть? Что клиент боится? Это может быть задержка рейса, грязный номер, нечестные цены, отсутствие поддержки. И вот теперь подумайте, как снизить каждый из этих рисков. Вот, например, несколько универсальных инструментов для сферы туризма. Давайте, вот то, что я рассказывал в первом блоке. Представьте реальные фото-видеоотзывы, не стоковые, а не ИИшные, не нейросетью, а сделанные вами. Дайте гарантию возврата денег при несоответствии описания. Организуйте круглосуточную линию поддержки. Также поделитесь реальными отзывами с оценкой всех пунктов. И знаете, к чему это приводит? К лояльности. Мало кто обращает внимание, но когда вы снижаете риски, вы автоматически увеличиваете лояльность. Клиент становится адвокатом бренда. Он рассказывает друзьям, рекомендует нас, потому что он чувствует безопасность. Отходя немножко в сторону, вот в этом году огромное количество запланированных туров отменилось по отзывам в соцсетях. По какой причине? Во-первых, это потопы, которые были в апреле, в мае, и огромное количество дорог размыло, и, соответственно, основные места поездок в горных районах были труднодоступны. А летом казалось бы, должны были приехать люди, туристы, гости, именно на береговую часть. Этого не произошло, но по отзывам, которые я слышу от коллег, из-за повышенного спроса на топливо, которое стало дороже. Но при этом же люди не перестали отдыхать. Если мы возьмем соседние регионы, вы увидите, как много туристов там сегодня, хочу сказать слово, кишат. То есть очень-очень много. А вот на дагестанском красивом пляже их сегодня на самом деле мало. Учитывая, что сегодня 18 августа, большинство туристических локаций прибрежных все равно полностью не забиты. Давайте немножко я вам приведу контрпример из другой отрасли. Потому что сейчас кто-то скажет: Мурат, хорошо, туризм, понятно. А можно из другой отрасли? Давайте вот так. В строительном бизнесе, где я тоже помогал ребятам, мы столкнулись с тем, что клиенты покупали материалы у конкурентов, потому что они давали скидку всего лишь 5%. Мы не стали бить ценой. Мы сказали: мы вам даем бесплатную доставку на объект, помогаем с разгрузкой, консультируем по монтажу и даем гарантию возврата в течение 30 дней, если это была какая-то проблема, возникла по нашей вине. И клиенты стали выбирать нас, даже если мы были на 3-5% дороже. Еще раз, коллеги, все то же самое работает и в туризме. Так что запомните, цена — это лишь цифра, а ценность — это чувство защищенности. Давайте вернемся к кейсу, который я сказал ранее в начале нашей программы. Что же получилось у этой компании? За полгода после внедрения новой стратегии их продажи выросли. Количество повторных обращений увеличилось вдвое. А сарафанное радио привело на 30-35, я сказал бы, процентов новых клиентов. Я просто хочу с вами делиться данными, которые были у нас в базе. И это без снижения цен. Как вы понимаете, это верхушка айсберга. Полный разбор с точными цифрами, шаблонными и так далее, за счет выгоды и прочего, вы можете посмотреть, конечно, отдельно. Во-первых, мои книги, как я говорю, там, то есть я все это расписал, глава 41-я. Книга называется «Маркетинг в кейсах», или в электронном виде тоже доступна. Вы просто можете погуглить в интернете формулу ценности, и потом, даже просто поставляя нужные пункты, добавить там, не знаю, в нейросети. Сегодня большое количество людей, ну, толком, давайте по-другому скажу, с большой пользой для себя нейросетями не пользуются. Почему? Вот, допустим, вот вы сейчас поняли, для себя есть такая формула. Ценность равно выгоды минус риски. По словам риск, мы имеем в виду проблемы и разные боли клиентов. Вы вставляете, вы говорите, что вот у меня такой-то бизнес, у меня вот такие-то выгоды есть, у меня такие-то риски. И потом нейросеть просите сформулировать для вас какие-то конкретные решения. Да, конечно, нейросети, может быть, не хватает вводных. Надо провести, может быть, мини-опросы, внедрить инструмент и так далее. Но, как минимум, вы получите для себя пару новых инсайтов. Что такое инсайты? Давайте еще раз я напомню. Инсайт — есть понятие знания, ну, то, что вы получаете, это из теории. Есть инсайт — это знание плюс понимание. И самая сложная, с которым я постоянно сталкиваюсь, с которой просто тяжело внедрить, это навык. Навык — это знание плюс применение. Вот вы меня послушали, наверняка читаете что-то полезное в соцсетях, смотрите огромное количество роликов в соцсетях, которые посвящены каким-то инструментам. Но по какой-то причине, вот я это понимаю для себя, что это дофаминовая зависимость, там, то есть клиповая память, что вы просто листаете, нет такого, что вы его скачали, расписали, попробовали внедрить, обсудили с коллегами. Такого, к сожалению, нет. Мы просто перелистываем. Хотя за этим роликом, за этой статьей, за этой главой всегда опыт определенных людей, которые вот они попытались вам донести. Это наш подкаст идет там полчаса-час, а из-за того, что большинство людей не хотят так долго слушать, я тоже знаю, что наверняка мало кто завтра, когда выйдет подкаст на Яндекс.Музыку, будет прям до конца дослушивать. Нам приходится делать эти короткие карапульки, ролики, чтобы прям с конкретной выгодой вам донести, что необходимо сделать. Но, увы, вы до конца не вникаете. Поэтому я вас призываю всю любую новую информацию пробовать, тестировать и внедрять. И знаете, что остается за кадром? Вот я этот кейс выбрал для книги не потому, что он универсальный. Он работает для любого бизнеса, от продажи стройматериалов до бронирования отелей. Но в туризме он особенно актуален, потому что эмоции клиентов играют здесь главную роль. Мы ведь про досуг, про отдых говорим. И игнорируя страхи, сомнения, вы теряете деньги. А работая с ними, вы создаете лояльность на года. Что бы я хотел, чтобы вы сегодня сделали? Так как у нас хоть называется радиоподкаст, мы считаем себя просветительской программой. То есть вот мы знания в народ. Очень нравится, что радиоприбой охватывает огромное количество населенных пунктов. Я надеюсь, даже если вы меня слушаете в горной местности и пока к маркетингу имеете очень далекое опосредственное отношение, может быть, для себя потренируйтесь, вдруг у вас есть время. Теперь, уважаемые слушатели, давайте небольшое домашнее задание вам на ближайшие сутки. Оно простое, но оно может кардинально изменить ваш подход к продажам. Возьмите лист бумаги, разделите его на две колонки. Обычную бумагу, если у вас новой свежей нету, просто черновик какой-то возьмите, используйте. Разделите его на две линии, на две колонки. Выгоды моего предложения, то, что, что вы делаете, еще раз говорю, независимо от того, как у вас бизнес. Риски, страхи клиента. Еще раз, если вдруг у вас пока нет понимания, вообще, какие у вас выгоды есть, спросите у себя в соцсетях, у своих коллег, у своих менеджеров. То есть проведите хотя бы минимальный опрос. Дальше. Провели вот этот опрос, ну или что-то у вас есть в голове, ну я вас прошу, пожалуйста, пожалуйста, своими галлюцинациями, подчеркну, бизнес-галлюцинациям не живите. Лучше лишний раз переспросить и подстраховаться. Хорошо, этот первый пункт вы уже сделали. Напротив каждого риска напишите, как вы будете его снимать. Ну, например, как я рассказывал вам, если клиент боится, что его не встретит в аэропорту, мы пишем, мы отправляем трансфер с нашим менеджером, и вы получаете его контакт за 24 часа. То есть, ну, какой-то хоть минимальное решение найдите. Окей, если у вас сегодня решения нету, еще раз говорю, уважаемые слушатели, нейросети. Очень много есть нейросети, которые можно пользоваться без VPN. Просто вы на любом поисковике набьете, у вас выйдет, скачать себе на телефон. И вот говорите, вот у меня клиента вот такой страх, что, допустим, его не встретит в аэропорту. Как я могу решить? Он вам накидает разные решения. Потом, самое сложное, это внедрение, конечно. Потом перепишите ваше рекламное сообщение, которое вы сейчас транслируете в соцсетях, на радио, на ТВ, в листовках, у себя на машине, которая обклеена рекламой, сделав акцент на снижение рисков, а не на цене. Попробуйте уже завтра вести это общение с клиентом. Просто скажите, с нами вы не рискуете, потому что... И вот здесь перечислите 2-3 пункта. Посмотрите на реакцию. Поверьте, это простое действие перевернет ваше представление о продажах. Клиент начнет вам доверять, а значит покупать. И таких примеров очень много. Вот когда я писал свою книгу, я ее, еще раз напомню, написал как в виде сборника кейсов. Там всего 52 кейса из расчета, что в году есть 52 недели. Вот я рассчитывал, что читатель условно возьмет для себя одну историю, один кейс на одну неделю и начнет ее фиксировать и пытаться ее реализовать. Поэтому не обязательно было там реализовать ее первый, второй, третий, так далее. Да, любой, кто вам подходит. Но если, допустим, в вашем бизнесе не все кейсы можно посадить, примерить на вашу ситуацию, просто выбрать. Но вот инструмент, который я описывал в 41 главе, это как раз про ценность, которая должна отображаться в этой формуле. Выгоды минус риски. И вот если вы в своей практике начнете ее больше внедрять, и, смотрите, как это обычно бывает. То есть я сегодня специально сфокусировался именно на туризме. Но вы можете взять любую нишу. Вы можете сделать так. Вы берете эту формулу, вместе со своей командой тестируете. Раз, два, три. Еще раз говорю. Вот, иногда вы до конца не понимаете, что именно практика ошибок. Практика ошибок помогает вам расти. Что имеется в виду? Что вы сначала сделаете версию 1.0, вот как в приложении, да, версия 1.0. Такая сырая, кривая, но хоть какая-то рабочая. Вы ее внедряете, для себя обнаружите какие-то моменты, нюансы, сложности, докручивайте, не бросайте, стоп, не бросаем, докручиваем до версии 2.0, она будет уже с каким-то улучшением, и ее дальше работать. И где-то версия 17.0 вам покажет, как действительно этот инструмент работает. Но 17.0 должно появиться не в 2027 году, а уже через месяц. То есть сегодня надо учиться у кого? У быстрорастущих. Вот как сегодня учиться? Давайте я немножко расскажу. Вы должны понимать, что потребление информации не равно обучению. Даже то, что я вам сегодня рассказываю, это не равно, потому что все равно надо взять, записать. Вот вы когда пишете, вот письмо заставляет мозг действительно думать. Еще один момент. Если вы не можете объяснить простыми словами, значит, вы сами еще до конца не поняли. То есть, вот вы послушали мой подкаст про эту формулу. Если вы сейчас можете кому-то простыми словами объяснить, это значит, классно, круто, вы это догнали. Если не получается, значит, надо еще раз почитать, погуглить, посмотреть. Не изучайте все. Определите для себя, что в вашей нише даст определенный результат. И пытайтесь как можно часто использовать свою память. Потому что вот просто сидите и вспоминайте какие-то интересные инсайты, идеи и так далее. Потому что вспоминать из памяти полезнее, чем просто перечитывать. Ну, память же тоже как мышца, ее надо постоянно тренировать. Настоящее обучение начинается там, где появляется практика и обратная связь. То есть вы что-то внедрили, вот как я вам рассказывал про версию 1.0, 2.0, 3.0 и так далее. И вот за счет чего она будет дорабатываться? Конечно, за счет обратной связи. Вы спросили у своих гостей, у туристов, у близких, родных, у менеджеров. И вы увидите, что у вас получается, а что нет. И вы должны помнить, что главный метанавык будущего – это способность быстро учиться новому. Вот, даже вот я сегодня вам что-то рассказал. Для кого-то это был, может быть, инсайт. Если вы сейчас просто прослушаете или переключите на другую волну, увы и ах, вы к этому больше, скорее всего, не вернетесь. А если вы сделали заметку в телефоне, наговорили аудио, допустим, какому-то сотруднику, менеджеру себе, с большой долей вероятности хоть что-то вы возьмете и внедрите. Если этого не получится, я надеюсь, что наши усилия, имеется людей, которые пытаются донести какие-то знания, инструменты и тому подобное, возможно, через какое-то время дадут свой результат. Потому что, еще раз говорю, вы должны помнить, что работа с клиентами происходит не просто там, с вашим коммерческим приложением. Но надо заходить через боли. Вы же сами понимаете, что теряете клиентов, потому что... Давайте, почему они выбирают? Потому что кого-то выбирать дешевле. А ведь все-таки, если вы начнете анализировать, зачастую большинство клиентов выбирается за отношение цена-качество. А вот что такое качество в его голове, его понимании, это очень сложно. И вот хочу еще в конце рассказать про интересный нейромаркетинговый опыт, тест, который проводили. Возможно, кто-то из вас видел, там, может быть, в фильмах, а может быть, на картинках или в интернете, на голову одевают такую шапочку, которая изучает активность мозга. И так вот, коллеги-маркетологи, они, которые изучают, допустим, крупные бренды по типу там Pepsi, Cola и так далее, у них же огромный бюджет есть на изучение, они одевали на добровольцев эту шапку, назовем так, да, которую, и показывали им разные цены. И знаете, какая кора мозга активизировалась, когда люди видели цену? Ну, давайте пару секунд. Как вы думаете, какая кора мозга, еще раз говорю, не название, за какую эмоцию она отвечает? Давайте по-другому. За какую эмоцию отвечает та часть мозга, которая активируется, когда человек видит эмоцию? Раз, два, три. Боль. Вот вы не поверите, для большинства людей цена – это всегда боль. Да, просто у кого-то большой боевой порог. Имеется в виду, что кто-то пообедал на 500 рублей, говорит, что-то я сегодня дорого покушал. А кто-то может там, не знаю, в Италии, в Милане оставить 5000 евро на кофе, и для него это норм. Просто у всех разный болевой порог, и бренд занимается тем, что этот болевой порог пытается снизить. То есть есть люди, которые могут сэкономить на еде, но при этом не экономят на чем-то другом. И интересный был кейс, когда в 20-х годах прошлого века женщины в Америке во время Великой депрессии, знаете, экономили на булочке, но никогда не экономили на помаде. Так вот, я надеюсь, что сегодня формула, которую мы с вами разобрали, ценность равно выгоды минус риски, для вас была инсайтом. Спасибо, что были со мной на этой волне. Я надеюсь, что вы возьмете ее на вооружение. А на следующей неделе мы уже поговорим о том, как заставить клиента возвращаться к вам снова и снова. Речь пойдет о новых инструментах по маркетингу. Обязательно ставьте напоминания. Вторник, 16:00. До новых встреч.
10: Реклама. Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
11: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
16: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
17: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-292-47-47.
18: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
19: Для детей старше 12 лет.

0: Radio Приboy. The best radio on 100.7 FM.
1: Друзья, мы постепенно подходим к тому часу, когда эфир перестанет быть моим и станет вашим. Да, в 17.00 на волнах радиостанции «Прибой» после новостей распахиваются двери для ваших голосов, ваших заявок, для тех самых слов, которые ждут, чтобы их произнесли вслух. Час желаний – это редкая возможность оставить след в эфире, подарить кому-то улыбку. Удивить, поздравить, сказать то, что давно откладывали. Ваше сообщение может стать тем самым моментом, который человек запомнит надолго. Не упускайте этот шанс. Да, пишите уже заранее. Можете писать нам смс в мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. Я здесь, чтобы каждая ваша строчка зазвучала. Да, 17.00. Начинаем.
2: История, культура, традиции. Радио.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, Зака, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Для водителей ведут внеочередные медосмотры. МЧС предупреждает о чрезвычайной пожароопасности на севере республики и серьезные нарушения, выявленные в гидротехнических сооружениях Дагестана. Теперь подробно. Со следующего года для водителей введут внеочередные медосмотры. При выявлении заболеваний, при которых нельзя управлять автомобилем, водительское удостоверение могут аннулировать. Сейчас в России человек может водить автомобиль до истечения срока действия прав, то есть 10 лет, даже если за это время у него появятся медицинские противопоказания, в том числе психические и психологические расстройства. С 1 марта следующего года по закону водитель будет обязан пройти внеочередное освидетельствование в течение 3 месяца после выявления у него признаков болезни. При этом сначала придет уведомление, если человек не пройдет процедуру, его лишат прав. С 1 сентября в регионах России начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2-8 классов. В Минпросвещении подчеркнули, что такая оценка не должна быть наказанием. Она призвана стать инструментом для развития личности ребенка, а также помочь своевременно выявлять трудности в поведении, общении и обучении. По словам авторов инициативы, одна из ее основных задач – защита чести и достоинства учителя. Сегодня и завтра в отдельных низменных и северных районах региона ожидается наивысший класс чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС в России по Республике Дагестан. Критическая обстановка прогнозируется в Кизляре и Южно-Сухумске, а также на территориях Ногайского и Хасавюртовского районов. В связи с высокой угрозой возникновения природных пожаров, спасатели напоминают о жестких ограничениях при посещении лесных массивов и степных зон. Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура выявила серьезные нарушения законодательства в сфере безопасности гидротехнических сооружений, расположенных в Магарамкентском районе. Отмечается, что они эксплуатировались без проведения обязательного технического обслуживания, эксплуатационного контроля и регулярных обследований. Ответственные лица также не анализировали причины снижения уровня безопасности, а также не финансировали необходимые ремонтные мероприятия. Древняя цитадель на Рынкала в Дербенте станет площадкой для масштабного музыкального события. 28 и 29 августа пройдет фестиваль классической музыки под открытым небом. На специально построенной сцене на верхнем уровне крепости выступит Московский государственный академический симфонический оркестр и камерный хор. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Слушай родину, слушай «Прибой».

0: о желании услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. 17:07 на наших. Друзья, мы открываем час желаний. Вы ведь знаете, что это не просто программа по заявкам. Это время, когда ваше слово становится главным. Сегодня вторник, 18 августа. И я хочу, чтобы вы знали, каждое ваше сообщение – это как камешек, брошенный в воду. Круги расходятся, и мы не знаем, чью душу они заденут. Может быть, того, кто сейчас слушает нас в машине, или того, кто далеко от дома – но они точно долетят. Поэтому пишите, друзья, заказывайте, поздравляйте. Я здесь, чтобы ваши желания музыкальные звучали. СМС к нам на мессенджер Макс приветствуется как СМС, так и голосовые сообщения. Номер 8-988-291-1007. Итак, поехали. И за добрый вечер хочу передать привет всей республике и сказать, что я безумно люблю свой край, свой народ. Спасибо «Прибою» за то, что через ваше радио я чувствую свои корни. Поставьте, пожалуйста, песню Миры Ашуралиевой на табасаранском языке под названием «Не вернуть тебя». Да, есть такой трек, спасибо за эти слова. Дагестан – это не просто место на карте, это то, что мы носим внутри, под сердцем. Мы ставим песню Миры Ашуралиевой, чтобы она звучала.

0: возможностью. Ну и заявка ваша, как говорится, принята. Ставим зажигательную композицию в исполнении Альфият Алиевой под названием «Гель Досум». Ну что ж, друзья, я же напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Кому-то везет, а кому-то...
3: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.ru.
5: Бриз Марина. Инвестиционная

0: отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Дорогие друзья, час желаний продолжается. В эфире еще так много места для ваших теплых слов. Пишите, если хотите сказать кому-то спасибо, прости или я рядом. Иногда одно сообщение меняет чей-то день. Мы на связи. Пишите к нам в мессенджеры и Макс, и остальные по номеру 8-988-291-1007. Итак, еще несколько смс. Добрый вечер всему. Всем хочу передать большой привет всем от Зои. Пожелать всем здоровья и мирного неба над головой. Поставьте, пожалуйста, зажигательную песню. Спасибо большое. Ну, Зоя, спасибо вам за теплые слова. Мирного неба и здоровья – это то, что мы всегда желаем друг другу в первую очередь. Это одно из самых важных. Ну, а когда просят зажигательную песню, у меня в голове сразу наша музыка. Кавказ, Дагестан – это всегда энергия, которая передается через волны. Поэтому зажигательная песня обязательно прозвучит в исполнении Вайсула «Мой Кавказ». И она будет о том, что мы любим о нашей земле. Друзья, обязательно послушаем. Далее сообщение. Здравствуйте, для Шамсудинова Раджаба Магомед Шариповича с УИИ, города Кизельюрта, от коллектива. Поставьте, пожалуйста, песню Валерия Леонтьева «Мулатка». Принято. Шамсудинов Раджаб Магомед Шарипович из Кизельюрта. Для вас звучит песня Валерия Леонтьева «Мулатка». «Мулатка-шоколадка». Пусть этот зажигательный яркий трек подарит вам и вашему коллективу отличное настроение. Послушаем, друзья. Ну, я же вдогоночку вновь напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищете идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на радио «Прибой». На радио «Прибой».
10: Знаете, друзья, есть мнение, что у каждого дня есть своя песня. Я верю, что у сегодняшнего вторника точно есть, и выбираете ее именно вы. В части желаний вы не просто заказываете песню, вы становитесь соавторами эфира. Пишите, я зачитаю абсолютно все, к нам в мессенджеры по номеру 8-900-88-291-1007. Итак, еще несколько смс к нам поступило, с удовольствием зачитываю. Доброго дня и салам. Алейкум, любимое радио. И в очередной раз хотела бы посредством вас признаться самому главному человеку в моей жизни и напомнить о главном. Сыночек, я тебя люблю. Твоя мама Мадина. Любим вас, слушаем вас, слышим вас аж из Ростовской области. Спасибо, что вы у нас есть, ну и мы есть у вас. В свою очередь, процветания, творческих успехов и благодарных слушателей вам, дорогие. Ну, из музыки хотела бы что-нибудь энергичное от Кагировой. Мадина из Ростовской области, ваш салам и ваши слова долетели до нас, как самый теплый ветер перемен. Спасибо, что вы с нами, что слышите нас даже за тысячу километров. Ваше признание сыну мы обязательно вот так озвучили, ну и закрепим. Вашему сыну крепкого здоровья и вам того же. Пусть он знает, что его любят, помнят, ну и, конечно, ждут. Что касается энергичной песни Кагировой, она обязательно прозвучит, никак иначе. Композиция под названием «Горы Кавказа». Далее еще одно смс, друзья. Иза, привет. Я сейчас застрял в пробке, но настроение отличное. Желаю всем, кто тоже в пути, свободной дороги, ну и хорошей музыки. Поставьте, пожалуйста, песню «Любимый» в исполнении Ирины Алишиховой. Ну, дорога есть дорога, даже если она стоит, если это пробка. Главное не стоять на месте в своих мыслях, в своих желаниях. Ну, для вас и для всех, кто в пути, песня, которая сделает, мне кажется, эту пробочку намного приятнее, да, композиция Ирины Алишиховой «Любимый», друзья. Ну, а я же напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
11: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

Дорогие друзья, час желаний почти завершен. Мы прочитали ваши слова, поставили песни. Я хочу сказать вам спасибо за то, что вы делитесь радостью, теплом, даже грустью. Именно это делает наш эфир максимально живым. Ну и последние минуты у нас есть еще одно, последнее на сегодня сообщение. Добрый вечер. Хочу заказать песню моим коллегам ведомственной охраны. Песню новую, название «Что-то про пандур» от Амины. Принято. Коллегам из ведомственной охраны большой привет от радиостанции «Прибой». Что касается песни, знаем, о чем вы. «Пандур» — новая зажигательная композиция. Когда звучит пандур. Ну что ж, друзья, это последняя заявочка на сегодня. Отличного всем настроения.

0: Радиоприбой. Дорогие друзья, 17:51 минута на наших. Наш час желаний подошел к концу. Я в очередной раз хочу сказать вам спасибо за каждое сообщение, за каждую историю. Вы делаете прибой таким, какой он есть. Ну а теперь внимание. Ровно в 18:00 после новостей на радио «Прибой» стартует программа «Эксперт ПРО» с ведущей Эмисией Амировой. Говорят, что лучшие решения приходят неожиданно. Сегодняшний выпуск как раз об этом. Эмисия разбирает сложные вопросы с профессионалами, чтобы мы могли смотреть на мир чуть шире. Не пропустите. Ну, а я прощаюсь с вами до завтра. Пусть этот вечер будет теплым, уютным и наполненным только хорошими звуками. С вами была я, Иза Ахметханова. Радио «Прибой». Всем до скорого. Пока-пока.
1: Реклама. Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минэкономразвитие запускает программу поддержки молодых специалистов. В Дагестане идет подготовка к отопительному сезону и продолжаются аварийно-восстановительные работы на Красном мосту. Теперь подробно. Минэкономразвитие России и Суперджоп объединили усилия для поддержки молодых специалистов в совместной акции «Бесценный стажер». Работодатели получают возможность размещать на платформе вакансии для практикантов на безвозмездной основе. Проект упрощает трудоустройство выпускников школ и колледжей и помогает найти нужного специалиста. Предложение актуально для компаний и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на платформе. Бесплатные отклики от соискателей доступны до 30 сентября. В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду сотрудники газовых служб продолжают инструментальную диагностику магистральных и распределительных газопроводов. На сегодняшний день из более чем 100 километров сетей, включенных в план работ, обследовано уже свыше 70. Данная диагностика дает возможность обнаруживать проблемные зоны на подземных трубопроводах. В случае выявления отклонения от нормы специалисты вскрывают грунт на участке, проводят визуальный контроль, ликвидируют обнаруженные дефекты. В Дагестане растет интерес педагогов к программе «Земский учитель». В этом году на 30 вакансий в сельских школах республики поступило порядка 170 заявок. Показатель почти в 2,5 раза выше, чем в прошлом году. Всего с момента запуска программы в регион направлено 430 квалифицированных специалистов. Среди соискателей не только местные педагоги, но и учителя из других регионов России. На 133-м километре автодороги границы Чеченской Республики Ботлих-Хунзах-Раканская площадка продолжаются аварийно-восстановительные работы на Красном мосту. По данным Минтранс Дагестана, специалисты разбирают асфальтобетонное покрытие и демонтируют плиты проезжей части. Параллельно на соседнем мосту обустраивают временную пешеходную переправу с деревянным настилом и ограничителями. Это обеспечит безопасность пешеходов на время основных работ. Женская сборная Дагестана стала серебряным призером чемпионата России по пляжному регби, который прошел в Москве. В решающих матчах дагестанские спортсменки дошли до финала, где встретились с командой Пермского края. В упорной борьбе они уступили соперницам и заняли второе место на турнире. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио «Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
4: Приветствую, друзья! Гостья программы «Эксперт ПРО» не придает значения модным трендам и форматам. Люди есть люди. Уверена она, мотивы их поведения всегда будут одинаковы. А значит, нужно изучать это поведение, анализировать желания и потребности, объяснять выгоды и продавать. В студии работает Аймисия Мирова, и сегодня у нас на эфире маркетолог, кандидат экономических наук, спикер проекта «Академия Прокомфортно» Тамара Жданова. Здравствуйте.
5: Всем добрый вечер, доброго, приятного вечера.
4: Тамара, вы в Дагестане уже несколько лет, помогаете местным проектам быть успешнее. Расскажите о самом сложном проекте, с которым вы столкнулись.
5: Я думаю, что первые 2 года все проекты для меня были сложными, потому что для меня не совсем понятна была вот эта местная жизнь, местные традиции, местный управленческий вайб. Особенно в Дагестане, потому что первый мой опыт кавказский, это был Грозный, там все было пожестче, почопорнее, а вот в Дагестане наоборот, когда все на рахате, когда неисполнение договоренностей, перенос встреч, это абсолютно обыденная, простая история.
4: Не стоит... Сестра, ты что, не веришь моему слову?
5: Да-да, приходилось верить слову, приходилось терпеливо переносить встречи, терпеливо переносить какие-то отговорки, работать с персоналом, который не всегда обязателен, который может не прийти, подвести, сказать, да, ничего страшного, это все в порядке. Тем не менее, пережила, выжила, я бы сказала, заняла свои позиции и по этой тропе двигаюсь дальше, надеюсь, успешно.
4: Но, может быть, вы погружались все эти два года, вы на самом деле и активничали в профессиональном плане, но еще и изучали местную среду, интегрировались в ООО.
5: Конечно, конечно, я адаптировалась, потом интегрировалась, потом начала задавать какие-то свои тренды и привносить толику вот этой инновационности маркетинговой сюда, на дагестанскую землю, в дагестанский бизнес. Где-то это прижилось, где-то это дало хороший результат, но где-то, возможно, и нет.
4: С благодарностью воспринимали все, что вы делаете?
5: Однозначно.
4: Да?
5: Однозначно.
4: А вот вы говорите, где-то приживалось, а где-то нет, от чего это зависело?
5: Очень часто от готовности самой компании, от готовности управленческой команды, от готовности исполнителей. Не всегда команда способна на данном этапе поддержать какую-то инициативу. Иногда это не позволяет диктаторское управление, а оно часто встречается в Дагестане. Иногда слишком собственники, управленцы, они подвержены влиянию чужого мнения. Ну, как чужого, да, мы же с вами знаем, что все, кто в Тухуме, они могут повлиять, они же могут дать в кавычках ценные советы, которые...
4: Сосед двоюродного брата.
5: Да-да-да, которые не всегда сочетаются со стратегией маркетинга или с позиционированием, и зачастую собственник говорит, да-да-да, вот мои ребята правы, а ты вот, Тамара, скоординируйся немножко в другую сторону. А я-то хочу на результат, а я-то хочу, чтобы у нас была целостная система, чтобы мы добились именно того, к чему шли и что планировали. Поэтому приходилось либо перестраиваться, либо прощаться с проектом.
4: Как правило, инициатива исходит от собственника о появлении в проекте маркетолога. А был ли такой кейс, когда коллектив говорил: «Так, начальник, приведи нам этого маркетолога»?
5: В первые проекты нет, это была инициатива собственников, причем те собственники, которые начинали обучаться, они стали проходить какие-то курсы, учились у самых разных спикеров, и эти спикеры говорили, нужен маркетолог. Собственник воспринимал это, пропускал через себя. И...
4: Новое слово в лексиконе,
5: да, да, да,
4: где
5: да, да.
4: Он?
5: Должно быть, если в Москве есть, значит, и в Махачкале надо. А вот сейчас, уже, наверное, последние года два, я чувствую и вижу, как ропы ратуют за маркетологов и говорят, слушайте, нам для того, чтобы...
4: Ропы, те самые ропы, которые воспринимали маркетологов как
5: врагов.
4: НЛО.
5: Или как врагов на каком-то этапе, да, было такое. То сейчас совершенно другая история. Ропы говорят, нам для того, чтобы этот объем продаж выполнить, нам нужен маркетолог. Они поняли, что маркетолог это не враг, это друг, это тот ресурс...
4: И помощник.
5: Да, тот ресурс, который может им помочь достичь той планки, которую поставил собственник. Поэтому сейчас я именно в продажниках часто вижу поддержку. Ну и сама, конечно, им помогаю.
4: Сколько лет вы уже в Дагестане?
5: В Дагестане 4 года.
4: 4? Ощущение, что все 8. Точно 4?
5: На Кавказе 7, а в Дагестане 4.
4: А вот как вы определяете в своих проектах, что маркетинговая стратегия работает?
5: Когда я вижу, что мы реализуем план. То есть у нас всегда есть маркетолог с собственником, всегда выставляет какую-то точку Б и промежуточные ее этапы. И если мы их достигаем, либо мы близки к ним, тогда понятно, что стратегия работает. Но хочу уточнить, вот сегодня, в текущий момент, наверное, уже начало года, прошлый год, само понятие стратегии, оно совершенно меняется. Стратегия в том плане, как мы это раньше воспринимали, там, план, видение на 3, 5, 10 лет уже совершенно не работает. Это более такой короткий период, краткосрочное видение развития компании, ну, буквально максимум на 6 месяцев. Это даже не перспектива одного года. Мы ставим план на 6 месяцев, причем параллельно разрабатываем 2-3 варианта. Вариант А, Б и С, потому что в стране творится, ну, сами понимаете,
4: сценариев
5: что...
4: Сценариев может быть сколько,
5: да,
4: угодно.
5: Если не на федеральном уровне, то на региональном обязательно что-нибудь случится, и нам нужно успеть переобуться в другую историю, не потерять...

0: Я думаю, что влияет команда. Если в компании есть команда, вне зависимости от ее масштабов, и эта команда заинтересована, замотивирована, то какой бы ни был масштаб компании, эта команда поможет ей выплатить.
1: Угу.
0: Даже при каких-то больших сотрясениях, потрясениях, я думаю, что команда сможет выручить свой этот бизнес, свой холдинг, да, угу. Там какую-то крупную структуру.
1: Аналитика в прошлом вообще был не наш дагестанский конек.
0: Да ладно.
1: Да, я вот признаюсь, ну зачем кокетничать? И у меня вот большая надежда, что ситуация меняется, и дагестанцы сегодня сначала думают, а потом действуют. Вы можете привести пример, когда аналитика данных кардинально изменила ход компании?
0: Я думаю, что последние 2 года они очень сильно поменяли мышление собственников и управленцев в Дагестане.
1: Угу.
0: Очень многие повернулись к цифрам лицом, стали воспринимать... Я знаю, почему это произошло, потому что пришло время оптимизации. Вот та самая пресловутая оптимизация.
1: Уже налили денег, нет,
0: да,
1: простите.
0: Да. Воздуханить и просто кидать в воздух
1: кормить
0: идеи.
1: Кормить родственников.
0: Да, да, да. Уже на это не хватает ресурсов. И для того, чтобы реально быть эффективным и быть впереди, быть тем самым громким брендом, которым многие хотят стать,
1: угу.
0: Нужно уметь оптимизировать свои ресурсы. И маркетинг этому помогает. От маркетологов требуют не только яркости, но и обоснованной эффективности. А сколько я получу, если я сюда вложу? И когда я это получу? Если маркетолог умеет это планировать и давать такой результат, тогда... собственники готовы с ним работать и работают.
1: Мне кажется, часто задаваемый запрос к вам – это как бы вы выстроили стратегию нашей компании для нового продукта с ограниченным бюджетом?
0: Да, это топчик, как я называю. Это вот всегда хочется, даже если у компании есть ресурсы, даже если она, в принципе, может позволить себе хорошо прозвучать на рынке и инвестировать приятно в маркетинг, на первом этапе они так проверяют маркетолога. А может ли он какими-то там своими ручными способами, своим местным волшебством добиться какого-то результата? По сути, хороший маркетолог может это показать, но... Ведь иногда в стратегии важно в самом начале громко о себе заявить, особенно когда ты новый продукт с хорошим потенциалом, потому что если ты на первом этапе притормозишь, то вполне возможно конкуренты с такой же идеей тебя быстро обойдут.
1: Угу. И все твои предыдущие усилия тоже напрасны.
0: И... не будет выхлопа от твоего вот этого ожидания и ужимок в отношении ресурсов. Здесь очень важно показать это собственнику, доказать, что вот именно такой стратегии нужно придерживаться. Именно сейчас нужно влить средства для того, чтобы получить нужный доход и ожидаемый результат.
1: Вот вы говорили, что 4 года назад РОПы, руководители отдела продаж, не всегда позитивно воспринимали маркетолога, сегодня они уже по-другому, они уже ратуют за то, чтобы маркетолог появился в команде. Если сравнивать в процентном соотношении, чаще какая картина наблюдается сегодня?
0: Ну вот я уже сказала, что больше поддержки от РОПов.
1: Угу.
0: Сейчас многие прошли обучение у крупных интересных спикеров, правильных, которые вещают правильные вещи, и они учат взаимодействовать с маркетингом, они показывают эффективность маркетинга, они показывают, что маркетинг – это ресурс, который дает пользу компании, ну и продажам обязательно.
1: В современных реалиях не получится обойти тему маркетинга никак. В студии работает Аймисия Амирова, и на вопрос, что сегодня представляет из себя профессия маркетолог, в том числе дает ответ маркетолог, кандидат экономических наук, спикер Академии Прокомфорта Тамара Жданова.
2: Эксперт ПРО на радио Прибой.
3: Реклама.
4: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Яракского, 67, Ирчика, Заказ, 113. «Тремиада». Красота вне времени.

0: кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль. Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.физпрома.ру.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Акция «Фиенталазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
8: Тамара Жданова, маркетолог, кандидат экономических наук, спикер проекта «Академия про комфортно», сегодня гостья программы «Эксперт ПРО». В студии по-прежнему Эмисия Мирова, и мы продолжаем наше полезное общение. Был вопрос озвучен, что сегодня представляет из себя профессия маркетолог, и Тамара готова давать ответы.
9: Готова. В Дагестане маркетолог – это чаще всего универсальный солдат. Вот если помните, там, не знаю, из фильма 90-х годов, где Ван Дамм снимался, и вот он там делает все, начиная от того, что он танцует перед, для того, чтобы отвлечь внимание своих противников, а потом еще берет
8: автомат,
9: а потом еще пулемет, а потом еще там летит на самолете. Вот в Дагестане маркетолог – это то самое, это тот самый Ван Дамм, который умеет все. Я еще на своих тренингах всегда показываю в презентации фотографию, как их, человек-оркестр.
8: Угу.
9: Раньше, которые в метро стояли, да, у него здесь клавишник, здесь дудка, здесь барабан. Вот здесь то же самое. Маркетолог должен уметь все. Не всегда в проекте готовы, ну, в компании, в проекте готовы нанимать диджитал-маркетолога, маркетолога-аналитика, ивент-маркетолога, там, перформанс-маркетолога, допустим. Для них важно, чтобы пока, хотя бы на первом этапе, все эти функции реализовал один человек. Это обоснованно, потому что, ну, люди не понимают, какой толк от всех вот этих мелких тварей, как говорится, да, если один может все это делать. И только потом, когда маркетолог эти функции развивает в компании, он может их делегировать, и это будет оправдано. Уже этим узким специализациям будут готовы платить, оплачивать их труд. Если мы говорим про центральную Россию, там, наоборот, отходят от категории универсального солдата. Там универсальный солдат – это руководитель отдела маркетинга, который, по сути, реализует функцию координатора. Он как дирижер оркестра, просто управляет. Он вручную ничего не делает. У него есть ассистент, у него есть тот же самый диджитал-маркетолог, ивент-маркетолог, пиарщик и так далее.
8: Менеджер каждого направления.
9: Да, да. Это может быть и бренд-менеджер, отдельная группа. Ну, то есть там совершенно другая структура. Поэтому, когда маркетологи из Центральной России приезжают сюда, и на них взваливают вот этот бронежилет универсального солдата, они не всегда понимают, что происходит.
8: Угу.
9: Да, им нужно какое-то время, чтобы ассимилироваться, понять эту тему, да, и потом как-то спокойно...
8: И тут же сарафанка включается, его начинают рекомендовать друг другу, и помимо той компании, где он человек-оркестр, еще 2-3 компании на голову падают.
9: Да-да-да, он же может все, смотрите, он и это, и это, и это. Поэтому я не удивляюсь, почему SMM переходят в маркетинг. Потому что им эта история нравится. Многие SMM-щики, они вырастают из одного ведения социальных сетей, ну, по сути, одной социальной сети, называть которую не буду, по определенным соображениям, и они хотят быть вот тем самым универсальным специалистом, который будет интересен любой компании. Ведь сейчас маркетинг интересен любой компании. Везде хотят, чтобы у них в штате был маркетолог, даже если он и не совсем может быть нужен, но у Магомеда же есть. Значит, и мне надо.
8: Тамара, а сами как попали в маркетинг и что вас привлекло в этой профессии?
9: Я попала абсолютно...
8: Осознанно.
9: Не могу сказать, что осознанно. Это было... Я была выпускником школы, закончила школу, пошла в академию. Места были бюджетные именно на маркетинг. У меня была золотая медаль. Туда я проходила с одним экзаменом. Экзамен сдала и попала. Я не из богатой семьи, у меня обычные трудяги родители, особых денег в 90-е на поступление не было. Сюда я пришла без денег, и так сложилась моя история. Я очень полюбила, у меня были замечательные преподаватели, дай бог им, кто жив, крепкого здоровья. И они помогли мне полюбить профессию. Потом были прекрасные проекты работодатели, где я поняла, что это мое.
8: Прежде чем попасть в Дагестан, в скольких городах вы работали?
9: Я работала с Саратов, Самара, Оренбург, Москва, Ступино, Волгоград, что не назвала, Ульяновск, Санкт-Петербург. Ну, возможно,
8: а вот с какими из городов можно сравнить опыт в Дагестане? Сейчас скажете, ни с каким.
9: Ни с какими, да. Здесь абсолютно другая история. Вы просто особенные, вы уникальные.
8: Таких, вот напросилась.
9: Таких нет на планете больше. Ну,
8: а
9: по
8: если,
9: крайней,
8: а если по чесноку?
9: Может быть, близко к Турции. Я жила какое-то время в Турции. Знаете, больше по атмосфере. Вот этой вальяжности.
8: Ну, это Дербент, это не Махачкала.
9: Ну, у меня такое впечатление сложилось.
8: Махачкала по скорости, наверное, ближе к Москве, нет? Ошибаюсь?
9: В какой-то степени да. Когда я переехала из Грозного в Махачкалу, я Махачкалу называла «Маленькая Москва». Угу. Да, ритм жизни, он очень похож. Но потом, вот после ковида ощущение изменилось, потому что Москва перестроилась, она стала
8: другая. Да этот ковид, он притупляет обоняние, ощущения.
9: Может быть, они стали менее чувствительными.
8: Сегодня, Тамара, какие тренды в маркетинге и что более перспективно? А что, наоборот, ушло в прошлое, и надо забыть об этом? Ну, например, телевидение.
9: Ну вот я даже не скажу. Какой-то период назад, когда многие отвернулись от традиционных механик и методов, не буду сейчас их называть, они потом очень сильно пожалели, потому что те ресурсы, на которые рассчитывали, я сейчас говорю про интернет, про телекоммуникации, они перестали срабатывать. Ну, вы знаете, по каким причинам, да, у нас есть сейчас определенные ограничения, и рекламодатели, они стали возвращаться к обычным механикам и ресурсам.
8: Я думаю, что и телевидение, и радио как раз-таки подхватило, поддержало рекламодателей вот в той сложной ситуации.
9: Я очень с осторожностью отношусь к таким категоричным высказываниям, что там листовки не работают, выставки не работают. Опять же, о какой сфере мы говорим, о каком продукте мы говорим? Ведь маркетолог, ты знаешь мою позицию, маркетолог – это как врач в бизнесе.
8: Да.
9: И если человек-пациент приходит к врачу, и врач назначает ему там универсальную зеленку, а у него ну, совершенно другой диагноз, и нужно продиагностировать, чтобы назначить ему правильное лечение, то в маркетинге то же самое. Сначала нужно проанализировать, а какая ситуация у этой компании, и что ей может помочь. Может быть, здесь и не про зеленку речь, здесь нужен совершенно другой комплекс инструментов и механик. И очень часто это и традиционные механики. Тот самый традиционный, как его называют, устаревший маркетинг, но он реально работает. ребята, он на цифрах показывает результаты. Я сейчас не отрицаю мощность и важность диджитал технологий. Да, это все есть, это все классно, это круто, но не сработает это для шаурмяшной, да, какой-то. Это не сработает для компании, которая еще не достигла необходимого уровня развития. Ей хотя бы нужно стать узнаваемой для той аудитории, которая вокруг живет.
8: Дать заявку о себе.
9: Да,
8: вот
9: да,
8: мы
9: конечно.
8: Есть здесь.
9: А потом уже целиться куда-то там на центральную Россию и на другие целевые аудитории.
8: А для нас большая ценность, Тамара, что вы, находясь здесь, делитесь своими знаниями, рассказываете про свой опыт. Как вы разрабатываете учебный материал и задания для своих слушателей?
9: Это всегда 30% теории, 70% практики.
8: Угу.
9: Это всегда примеры и кейсы не только местных компаний, но и компаний, которые работают в других регионах, потому что у меня практика работы с разными регионами, и я могу показать, как отличаются механики, стратегии, тактики в разных местах, в разных регионах. И это важно, потому что многие мои ученики, они не работают только в Дагестане. Uh-huh. Они берут удаленные проекты, север и даже другие страны. Когда мы во время обучения проходим этот путь, когда мы учимся адаптировать свои инструменты для разной целевой аудитории, для разного менталитета, для разных религиозных категорий населения, то это делает их более вооруженными. Они быстро приспосабливаются к новым условиям, они быстро решают новые кейсы, и они становятся более успешными в новых проектах, где бы они ни были.
8: Какие темы вы вот однозначно включили в свою программу и считаете их ключевыми?
9: Я считаю ключевыми, во-первых, исследования, потому что однозначно без исследования целевой аудитории, без исследования рынка нельзя шагать в маркетинг. Второе – это пиар. Я очень за социальный пиар, и я считаю, что сейчас, ну, уже какой-то период времени, может быть, лет 5, без социального пиара компания не может двигаться и правильно развиваться. Очень важно заявить себя как участник определенного социума и быть для него не только полезным своим продуктом, но и каким-то дополнительным вкладом, социальным вкладом. Это очень важно, и это важно не только здесь, в Дагестане, это важно абсолютно везде. Население, целевая аудитория очень сильно поддерживает, если ты не только зарабатываешь деньги, а когда ты привносишь какую-то толику своей души, даже организационной души, вот в местное сообщество.
8: Пользу.
9: Да.
8: Людям. И вы, получается, готовите своих студентов к реальным задачам. А какие проекты и стажировки вы им рекомендуете?
9: Как правило, на третьем занятии, я уже говорю, вы можете размещать свое резюме на HeadHunter и других ресурсах. Пробуйте, берите проекты. Хотя бы на бесплатное ведение, да, или там за минимальную оплату прочувствуйте маркетинг. Попробуйте задачи, которые я вам даю, решать уже на базе конкретного предприятия. Кому-то рекомендую, потому что у меня есть компании, которые, ну, мягко говоря, в очереди стоят за моими студентами и учениками. Угу. Сразу рекомендую, говорю, попробуйте, посмотрите. И здесь ребята получают не только ценный опыт, а часто и уже работают, активно работают, становятся активными участниками рынка маркетологов.
8: Очень интересно услышать про то, что вас вдохновляет в обучении, почему вы вообще решились на это?
9: Ну, я обучаю очень давно. С 2005 года в Академии госслужбы я начинала обучать и по второму высшему образованию, по специализации, и, скажем так, рядовых маркетологов. Со временем я поняла, что маркетологов должно быть много. Их реально очень не хватает, в том числе на дагестанском рынке. Дагестан, Чечня, да даже в Москве хорошего маркетолога сложно найти. Того человека, который дает результат, и с которым хочется компании идти какой-то определенный период времени. И чем больше будет таких хороших маркетологов, тем интереснее будет мне работать, тем, наверное, ну, более я буду собой гордиться, что ли.
8: То есть маркетологи, они нужны как коммерческому сектору, так и некоммерческому,
9: да,
8: сектору.
9: Конечно.
8: А вот знания, которыми должны обладать маркетологи, они одинаковые?
9: У НКО, некоммерческие организации, общественные организации, там есть своя специфика. Там немножко другие инструменты. Там нет необходимости так сильно погружаться, скажем так, в бизнес-процессы, потому что там...
8: В коммерцию.
9: Да-да-да, там по-другому выстроены процессы. Угу. И эти нюансы нужно знать. НКО интереснее с позиции социальной, с позиции брендообразования, потому что НКО – это тоже бренд.
8: Согласна.
9: Создать крепкий, красивый, яркий бренд, он может стать долгожителем, и он может перейти в какое-то время, вернее, не перейти даже, а обрасти и коммерческой составляющей, угу, достаточно прибыльной. Ведь посмотрите, за какое-то время крупные некоммерческие организации, общественные благотворительные фонды, они же стали мировыми. Сегодня фонды, ну, сейчас не буду называть, чтобы не рекламировать, фонды, которые выросли в России в 90-х годах, они стали международными.
8: И в завершение, Тамара, какие главные вызовы сегодня стоят перед маркетологами?
9: Я бы назвала, наверное, один из основных вызовов сегодня – это не потерять свой естественный интеллект, приобретая искусственный.
8: Как хорошо вы это отметили.
9: К сожалению, да, наблюдаю, что переход на ИИ, он часто приводит к тому, что свои мозги просто угасают. Поэтому я призываю все-таки маркетологов, даже если вы это нужно, это правильно использовать ИИ, перечитывайте то, что он вам готовит, переосмысливайте, адаптируйте, потому что он не знает вашу ментальность и ментальность вашей целевой аудитории. Он не знает, какие процессы здесь творятся, что происходит на улицах, как люди общаются в маршрутках или в общественных местах. Это, наверное, одно. Второе – это преодолевать свою лень, потому что лени ее очень много. И надо взбадривать себя, взбадривать, мотивировать на то, чтобы все время учиться, все время ставить себе цели и эти цели достигать на радость себе и своим близким.
8: В профессиональном и откровенном разговоре, реальным взглядом на сферу маркетинга и коммуникаций в Дагестане с нами поделилась, рассказала о своем карьерном пути маркетолог, кандидат экономических наук, спикер проекта «Академия Прокомфортно» Тамара Жданова. Тамара, благодарю вас за визит, за интервью.
9: И вам огромное-огромное спасибо. Всем хорошего, приятного вечера.
8: Я напоминаю, что это был проект «Эксперт Про», вела его я, Емисия Амирова. И до новых эфиров.
10: В эфире «Радио Прибой», программа «Эксперт Про».

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах.
2: Говорит Махачкала. В столице 19 часов.
0: Радио Прибой.
2: Нас слышно.
3: На Радио Прибой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Для водителей ведут внеочередные медосмотры. МЧС предупреждает о чрезвычайной пожароопасности на севере республики и серьезные нарушения, выявленные в гидротехнических сооружениях Дагестана. Теперь подробно. Со следующего года для водителей ведут внеочередные медосмотры. При выявлении заболеваний, при которых нельзя управлять автомобилем, водительское удостоверение могут аннулировать. Сейчас в России человек может водить автомобиль до истечения срока действия прав, то есть 10 лет, даже если за это время у него появятся медицинские противопоказания, в том числе психические и психологические расстройства. С 1 марта следующего года по закону водитель будет обязан пройти внеочередное освидетельствование в течение 3 месяца после выявления у него признаков болезни. При этом сначала придет уведомление, если человек не пройдет процедуру, его лишат прав. С 1 сентября в регионах России начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2-8 классов. В Минпросвещении подчеркнули, что такая оценка не должна быть наказанием. Она призвана стать инструментом для развития личности ребенка, а также помочь своевременно выявлять трудности в поведении, общении и обучении. По словам авторов инициативы, одна из ее основных задач – защита чести и достоинства учителя. Сегодня и завтра в отдельных низменных и северных районах региона ожидается наивысший класс чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС в России по Республике Дагестан. Критическая обстановка прогнозируется в Кизляре и Южно-Сухумске, а также на территориях Ногайского и Хасавюртовского районов. В связи с высокой угрозой возникновения природных пожаров, спасатели напоминают о жестких ограничениях при посещении лесных массивов и степных зон. Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура выявила серьезные нарушения законодательства в сфере безопасности гидротехнических сооружений, расположенных в Магарамкентском районе. Отмечается, что они эксплуатировались без проведения обязательного технического обслуживания, эксплуатационного контроля и регулярных обследований. Ответственные лица также не анализировали причины снижения уровня безопасности, а также не финансировали необходимые ремонтные мероприятия. Древняя цитадель на Рынкала в Дербенте станет площадкой для масштабного музыкального события. 28 и 29 августа пройдет фестиваль классической музыки под открытым небом. На специально построенной сцене на верхнем уровне крепости выступит Московский государственный академический симфонический оркестр и камерный хор. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя.
7: Новости на Прибое.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина».

0: Ина, владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
1: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, «Динамо» Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе в новый сезон.
6: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
7: Рано или поздно к этому приходят все.
8: Реклама на радио «Прибой».
7: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
9: На радио «Прибой» притчи народов мира.
10: На поэтическое состязание, посвященное любви, собрались сотни поэтов. Любовь всегда рождает самые поэтические и красивые строки, и слушателям трудно было определить победителя. Одно стихотворение, проникнутое щемящей любовью к миру, было признано лучшим. Поэт получил за него золотую медаль. «Я отвезу эту медаль своей матери. Это ее любовь сделала меня поэтом», — воскликнул победитель. «Почему же ты не написал стихотворение о любви матери?» — удивились все. «Любовь матери не описать стихами, но все мои стихи посвящены только ей», — ответил поэт.
9: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.
1: Милый, ты знаешь, я так рада.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

свет. Воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет. Вкус поцелуев терпких —

вашего зонтика стекает летний дождь. В твоей руке бутон пурпурной розы. С какого праздника куда его несешь? По красным лепесткам струятся слезы. А впрочем,

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша?

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее

0: Скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
1: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
5: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Аварская поговорка.
1: Цураста кола кинного цугалругин.
2: Волк думает, что все на свете воры.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: old Zeke was wailing at times.
1: Реклама на радио.
2: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Трудно держать, тут в выборе я или ты. Готова сама проиграть, ты не утони в пустоте. Куда обращается тьма, мои поцелуи тебе. Лекарство против конца.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: одна нужна. Даргинская поговорка.
1: Войдешь, сабицун хабашу.
2: Беда не приходит одна.
3: Народная мудрость.
4: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
4: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе в новый сезон.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Ляхин опаис, ахириздик.
2: Пока работу не начал, думай о результате.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Радіо Прибой. The best radio of Dagestan.
1: Радиоканал Прибой. Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

0: что там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

земли. Моя любовь, цветок в начале мая, и все в слезах предутренней росы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда —

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.